C'est une fonte, tout plaisir. Voir, mer,

faithful to pleasure.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: The best music. Radio station. 104.5 FM. Power.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Stay tuned on Power Hit Radio. Can't think, can't sleep.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music.
0: Power.
1: Hit Radio.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Today's music.

0: Number one. Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power.
2: Песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайраби». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: The radio station. This is Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
0: 104.5 FM.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power. Radio. Power. Power. Power. Radio. Power.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Southeast stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Открывать сегодняшнее утреннее шоу. Если вдруг вы удивились, что это, вы вспомнили эту композицию не просто так на самом деле. Дело в том, что это песня 2019 года выпуска, как, собственно, и дети этого же года выпуска, которые в этом году впервые отправились уже в первый класс. Как время-то так летит? Я, если честно, считаю всех, кто появился в 2006-м, еще младенцы, по идее. На ручках их нужно носить, а это уже 20-летние взрослющие люди. Я тут что-то посидел, посчитал, что ковид-то, оказывается, был у нас уже с вами 6 лет назад, ну а утреннее шоу началось уже практически 5 минут. Как, в общем, время-то летит у нас со страшной скоростью, со страшной силой. Надеюсь, что ребята сегодня тоже пойдут в школу, особенно те, кто впервые вчера туда отправился. Не сильно они в ней разочаровались, не успели еще пока. Ну а если вы уже всей семьей загрузились в автомобиль, всем доброе утро. Меня зовут Сергей Сачков, я один против сна. Буду ближайшие часы вашей поездки сопровождать, делать это с большим удовольствием. Но если вы только что еще начали глаза открывать, все, пора. Просыпайтесь. Доброе утро. 7:05 у нас на часах. Среда на календаре. Погнали.

0: Новость, которую мы зацепили, если честно, еще в летнем сезоне, но откровенно поджидали, пока все-все-все в Мурманске соберутся. Речь не только про школьников, но и про наших домашних любимцев, про животных. В общем, мы с вами будем сегодня говорить. В Мурманске установили 20 дог-боксов для уборки за питомцами. Больше всего в районе Семеновского озера. Урны сами сделаны из антивандальных материалов, а вот пакеты из кукурузного крахмала. Мы сегодня в круиз-контроле у вас хотим узнать, в каких еще точках города стоит поставить дог-боксы и убирают ли за своими домашними животными жильцы вашего микрорайона. Так что, если у вас нет собаки и не предвидится, все равно ждем ваш комментарий. Можно похвалить ваших соседей, а можно и проклятие на них обрушить с помощью нашей группы во ВКонтакте. Открыто для этого в том числе наше мобильное приложение PowerHit Radio и телефон в студии 488-448 с 8 до 9 утра. Звоните, рассказывайте, высказывайте, но информацию по дорогам принимаем вообще всегда. Трубку держу здесь около руки, чтобы сразу снять ваш звонок и поговорить с вами, записать, что ж там на улицах Мурманска происходит.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А. 25-25-50.
3: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
0: 488-442. Один против сна. Подъем засчитан.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. На самом деле, погоде нужно будет сказать спасибо. Я не шучу и не иронизирую, потому что весь день мы вчера заклинали ее, чтобы во время школьных линеек не пролился никакой дождь. И, судя по всему, это пожелание прям сбылось. Но погоде было непросто. Она, видимо, тужилась. И сегодня все то, что накопилось со вчерашнего дня, проливается на нас с вами прямо сейчас. По-настоящему осенняя погода устанавливается в смысле картинки, хотя по градусам, конечно, все прекрасно и все очень приятно. У нас прямо сейчас на термометре в студии плюс 11 градусов, и поговаривают погодные сайты, что сегодня аж до плюс 16 дойдет, но при этом в неизменном аккомпанементе дождя. От него мы с вами, я чувствую, не избавимся еще долго, ну, только когда он уже в снег окончательно перейдет. Ветер сегодня у нас северный, до 6 метров в секунду. И вообще, если посмотреть на прогноз на ближайшую неделю, понимая, что дело неблагодарное, постепенно, планомерно начинает она снижаться. Сегодня обещает нам 16, завтра 14, в пятницу 11, в субботу 8. В общем, принцип вы прекрасно поняли, по крайней мере, на эту неделю. Что там будет дальше, поглядим, будем разбираться и в моменте вам рассказывать. Ну а пока плюс 11 и дождь на весь день у нас сегодня. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Тирибас». ООО «Тирибас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: нежный заряд.
1: Я видел игрока, который унаследует мое место в аргентинском футболе. И его зовут Лионель Месси. В нем есть что-то особенное, чего нет ни у одного другого игрока в мире. Мне кажется, если о тебе так говорит Диего Марадона, то это практически знак свыше какой-то, и признание на таком уровне точно доказывает, что Лионель Месси, ну, если уж не самый лучший для любителей Криштиану Роналду с утра немножечко подслащу эту горечь, то один из лучших футболистов в принципе за всю историю. Но и он тоже завершает свою карьеру, пока еще в сборной Аргентины, но чувствую, недолг тот момент, когда и вообще он футбол покинет. Все-таки человек уже по футбольным меркам прям-таки пожилой. Я приняла, что не могу изменить людей, я могу их только любить. И это не какой-то христианский посыл, это Памела Андерсон раздает такие реплики в своих интервью. Но вообще, конечно, следить за ее метаморфозами — это какой-то отдельный сорт интереса. Если бы мне вот 30 лет назад рассказали, что она будет сейчас не наносить на себя принципиально макияж и копаться в грядках, в прямом смысле этого слова, в своем саду, квартиру бы поставил, не поверил бы в такое ни за что. Так что вы тоже за свои старые прошлые копии сильно не держитесь, отпускайте их и идите в новый день, в новый год и с новым собой в том числе. Ну и завершим давайте вот такой классной мыслью. Лучшее средство от грусти – это узнать что-то новое. Об этом сказал английский писатель Теренс Хенбери Уайт. И мы сразу эту мысль в дело воплощаем. Мы, например, узнали с вами сейчас про существование писателя Теренса Хенбери Уайта. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный экспресс.
1: Даже через нашу съедобную рубрику подбираемся уже мы к круиз-контролю, к теме, которую будем сегодня там обсуждать. У нас питомцы домашние и здесь сейчас, и в съедобной рубрике, поймите правильно, дослушайте до конца. Дело в том, что ветеринарный врач рассказала нам, что осенью аппетит питомца может измениться из-за погоды, но еще из-за температуры, продолжительности светового дня, уровня активности и состояния здоровья. В общем, из-за всего он может поменяться. Посоветовала врач перед изменением рациона взвешивать корм, чтобы точно оценить, действительно ли питомец стал есть больше или меньше. Но при этом, если вас питомец не успел сожрать в тот момент, когда вы в очередной раз насыпаете ему эту пресвятую миску, и, мне кажется, голова его уже внутри пакета, он сам уже целиком там, потому что остановить это желание, ну, просто невозможно. В моем доме, по крайней мере, именно так это и происходит. Напоминает нам еще врач, что похолодание может увеличивать потребность организма в энергии, а сокращение светового дня влияет на обменные процессы и сезонную линьку. Как будто про меня, прям один в один. При этом собаки из-за плохой погоды могут меньше двигаться и, соответственно, меньше есть. Вот здесь у меня это не бьется статистика. Меньше двигаться и больше есть. Вот такой мой завет последних лет. Ну а ветеринар еще подчеркнула, что рацион необходимо корректировать с учетом индивидуальных особенностей животного, а не только времени года. А то обалдеют ваши кошки и собаки от того, что календарь перевернут и почему-то жизнь изменилась. Нам ведь было так хорошо с таким количеством еды. Так что следите, пожалуйста, за вашими домашними питомцами, обращайте на них внимание, а то они такого вам ванны наделают. Но это, впрочем, совсем другая история. Еще новости для тех, у кого пока нет домашних животных, но кто точно в школе учился, а это значит абсолютно каждый из нас с вами. Дело в том, что с 1 по 3 сентября в петербургских заведениях Федя Дичь, Ипполит и Наденька и в Москве в Андердоге будут готовить ту самую школьную пиццу. Причем в Питере будет аж целых 3 версии этой вкусноты. Классическая, гавайская, как тоже не школьной пиццы, да, повеяло тут же, и с лисичками и сыром. Ну, сразу видно, частная школа в Петербурге у нас, потому что даже за пиццу с колбасой драки, мне кажется, самые настоящие были. Ну, такая вот социальная сеть в 2000-х была. В Москве все чуть приличнее, менее изысканно. Вернут ту самую пиццу с колбасой и огурчиками. Видимо, в каждом городе в школе есть какой-то свой уникальный рецепт. Я, кстати, очень надеюсь, давненько нам этих новостей не прилетало, что они сохранились и в школах, и в гимназиях, и в лицеях. Ну, потому что я до сих пор этот вкус помню. Я даже эти пиццы таскал домой из серии «Мам, посмотри, какое вообще великолепие может быть. Давай будем покупать каждую неделю». Надеюсь, у вас есть тоже такие приятные впечатления и воспоминания. Может быть, вы сейчас как рванете в Петербург или в Москву. До 3 сентября время еще есть, чтобы успеть вот это вот ощущение себе взять да получить. Я, мне кажется, пойду сейчас пиццу заказывать. У меня уже, потому что ни о чем другом думать не могу. Все, давайте разбегаемся есть. Это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама.
1: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076. Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. «Один против сна».

0: Откуда звук?
1: Спонсор рубрики ООО «Моткис». Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. Телефон 7-4-9-7. Наш телефон остается тоже прежним. 488-448. Разыгрываем сейчас два электронных пригласительных на спектакль Мурманского областного театра комедии и сатиры. А с кем это будем сейчас проделывать, давайте узнаем. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Алексей. Вам. Ох, Алексей, ну что, надеюсь, сегодня удача вам подмигнет и улыбнется. Ну, я надеюсь, что этот трек вы точно должны узнать здесь без всяких подвохов. Поставлю вам сейчас кавер-версию. Вы сначала вообще ее не узнаете, но вы сразу не отчаивайтесь, потому что потом, как говорится, как узнаете. И надеюсь, что правильный ответ нам сегодня назовете. Ну что, к треку переходим. Поехали, слушаем.

0: давать приз за самые неочевидные музыкальные переходы. Итак, Алексей, кто же в оригинале эту песню исполняет? Это Абба, Бонни М, Би Джис или все-таки Элтон Джон? Выбирайте.
1: Пусть будет Абба, наверное.
0: Ну, отличный у вас вкус и правильный выбор. Я вас поздравляю. Да. Это они абсолютно точно. Давайте в подтверждение послушаем, как в оригинале эта песня звучит.

Вот с того времени мы, кстати, про эту композицию знаем, и ее полюбила и Мадонна в том числе. Если помните такую песню «Hand Up» из начала нулевых годов, вот это вот проигрыш за большие-большие деньги она себе купила, лишь бы он ее новой композицией звучал. Ну и судя по доходам того сингла, эти вложения оправдались абсолютно точно. Вы, кстати, не смотрите на эти диско-ритмы, которыми у нас всегда «Абба» овеяна, такая легкая танцевальная музыка, там нужно в тексты всегда нырять, и про «Happy New Year» ровно та же самая история. Там такой мрачняк шведский всегда. Я когда начинаю копаться в словах, думаю, серьезно? Вот под это вот танцевали там, потому что прям под погоду эта песня, и в тексте там и осенний ветер, который в окно стучится, тяжело мне вообще все это переживать. Мужичка мне сегодня в полуночь, хорошо, чтобы он у меня появился. Я вам честное слово говорю, прям переведите, посмотрите, все, конечно, там шведская эта культура отдыха очень-очень интересная. Ну, Алексей, мы поздравляем в любом случае. Это Абба была, и мы сейчас будем за эфиром разговаривать, как же заполучит Алексей.

России 2 электронных пригласительных. Напоминаем, что спонсор рубрики Мурманский областной театр комедии и сатиры. «Моткис» открывает первый сезон. Впереди громкие премьеры, смелые творческие эксперименты, новые имена и грандиозные планы. Приходите на искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Подробности ВКонтакте «Моткис» для лиц старше 12 лет.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Артем Моисеев сегодня в костюме заливного к нам пожаловал. Доброе утро тебе.
4: Доброе утро и тебе, Сергей. Я смотрю, кто-то к нам уже стучится. Может быть, что-то случилось на дорогах.
3: Но давай для начала мы принципиально важное здесь произнесем. Спонсор программы ООО «Партнер» — сертифицированный сервисный центр. Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Вы в эфире. Здравствуйте.
5: Алло.
6: Алло, доброе утро. Доброе. Дмитрий беспокоит. По дорожной обстановке на перекрестке около Юности открыт люк. Будьте аккуратны, товарищи водители.
3: Юность, которая около нашего областного правительства, на всякий случай.
6: Да, все верно, все верно. Проспект Ленина.
3: Спасибо, Дмитрий, за звонок. Вот начинается у нас, понимаешь, только сентябрь активизировался, и ровно вот с наступлением круиз-контроля пошли звонки.
4: А, это хорошо.
3: Да, за них, правда, отдельное спасибо. Звоните, сообщайте по дорожной ситуации. К разговору о том, что Артем у нас сегодня в костюме заливного, к твоей фигуре не имеет никакого отношения.
4: А я уже успел обидеться, все, поздно, правда.
3: Исключительно про погоду за окном. Ну как там? Капает? Заливает ли тебе?
4: А, слушай, рано утром сегодня заливало сильнее. Сейчас слегка моросящий дождь. И то не всегда. А вот что касается 6 часов утра, то там тогда лило.
3: Я думаю, что погоду в это время знают и те, кто выходит мужественно, гуляет со своими питомцами, вне зависимости от того, какая погода на улице.
4: Это одна из причин, почему у меня до сих пор нет собаки.
3: В любом случае, в Мурманске установили 20 дог-боксов для уборки за питомцами. Больше всего в районе Семеновского озера, но не только там они появились. Об этом тоже с вами в процессе круиз-контроля будем узнавать и разбираться. Сами урны сделаны из антивандальных материалов, ну а пакеты из кукурузного крахмала.
4: То есть можно есть?
3: Я знал, что мы с тобой на эту тему выйдем.
4: На эту полянку выпрыгнем.
3: Мы сегодня в утреннем круиз-контроле про другое у вас. Хотим узнать, в каких еще точках города стоит поставить док-боксы и убираете ли вы за своими домашними животными жильцы вашего микрорайона. Поэтому, если даже у вас нет собаки, вот как, например, у Артема, да чего уж там, как у меня, например, всегда можно рассказать про ваших соседей, либо их похвалить, что видим постоянно с пакетиками, молодцы, все правильно делают, либо, наоборот, всю ругань на них обрушить, да, они тоже этого, я думаю, вполне себе заслуживают, и указать конкретные точки, где так себе ведут себя те, кто владеет животными. 488-448, принимаем ваши проклятия, принимаем ваши благодарности, ну, информацию по дороге в том числе. У нас есть для этого еще и наше мобильное приложение, группа ВКонтакте Power Hit Radio. Сейчас у нас экзорцист подъедет, судя по всему, что с Артемом за эфиром происходит. Дальше будем с вами продолжать. И он сейчас быстро у нас появится. Одна песня буквально. И возвращаемся в круиз-контроль.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Давайте продолжать нашу собачную тему, питомческую.
2: Надеюсь, что у нас будет очень интеллигентное и деликатное обсуждение. Собачиться сегодня не будем.
1: Будем. Посмотри, вон Сергей написал. Итак, напомню, что в Мурманске установили 20 дог-боксов для уборки за питомцами. Больше всего, конечно, появилось в районе Семеновского озера. Почему? Конечно, потому что там большая территория, где, куда собачники выбираются и где они гуляют.
2: Ну, давай сразу тогда про территории, что не только на семечке, еще, смотри, два стоят на территории Семеновского озера, плюс два у домика моржей.
1: Там больше всего, там моржи приходят с собаками,
2: По три штуки стоят в зеленой зоне у чистого ручья, по две штуки на Рябиновой и Музыкальной аллеях, проспект Героев Североморцев 1А, в сквере на пересечении Кольского и Зои Космодемьянской, в зеленой зоне вдоль улицы Капитана Копытова и по одной штуке в парке Кольска, наши блина 31 и на площадке у озера Ледового.
1: Напомню, что пакеты из кукурузного крахмала, что оснащены эти докбоксы или бумаги, разлагаются за пару лет быстрее, чем обычный пластик.
2: Вы не думайте, что Артем такой умный, он просто читает сейчас нашего компьютера.
1: Для меня вот это кукурузный, понятно. Это, понятно. Бумага, понятно. Так, давайте возвращаемся к Сергею, который написал первое. Там попутно все человечко написал. Итак, когда появятся боксы для людей?
2: Он такой интонацией пишет, что ли?
1: Вот такой вот. На сопки и леса без слез не глянешь. Прохладные памперсы, пакеты, шины, пластик. Поднять естественное отложение питомца. Положить в пакет. Пакет выбросить в мусор. Мусор увезет оператор и тупо закопает.
2: Это наш слушатель. Можно побольше уважения вообще к комментариям, которые у нас написаны?
1: Сколько будет гнить в земле пакетик? Вопрос. Тут явно вопрос не в экологии, чистоте, а в том, что этот проект необходим кому-то, как финансовый проект.
2: Все-таки не сдержался, да, я смотрю.
1: Не, там в конце он такой, финансовый проект, перешел уже на совсем другую интонацию. Ну, давайте так, я как тот человек, который живу в районе Долины Уюта, у меня есть несколько вопросов относительно того, почему в районе Долины Уюта нет и не появилось ни одного
2: док-коробки,
1: да. Собачной коробки. Есть вопрос, потому что там собачников. Добрый вечер. Но вспомнил, что собачник, так называемая территория, которая находится напротив Долины Уюта, напротив манежа, вот это зеленое насаждение, там сейчас ведется активно стройка. И вот этот круг прогулки собачников очень сильно урезался. Тем более, там я обратил внимание, буквально на днях еще появились некие строения в виде забора, которые переграждают вообще, в принципе, весь путь прогулки.
2: Слушай, я смотрю, это прям возбуждает, да, тебя эта тема, тем, что гуляет с собаками.
1: Слушай, да, знаешь почему? Я сегодня с утра бегал по улице, и знаешь, что на меня напал? Собака.
2: Собака. Тема эфира, да, я смотрю.
1: Я такой думаю, во-первых, она, наверное, такая: ах, ты будешь это обсуждать? Лови, жирные твои икры должны быть покусаны. И ладно бы, все бы ничего, если бы это было бы не на территории Долины Уюта, где запрещено гулять с собаками. Именно поэтому, отвечая сам себе на вопрос, там и не появляются дог-боксы, а должны появиться палки,
2: которыми отгоняют собак, ты имеешь в виду?
1: Нет, чтобы такой, типа, на-на, возьми, я сейчас скажу, чтобы отгонять собак. Ты знаешь, для нас еще докопаются люди, которые: это же собаки!
2: К разговору, кстати, про комментарий Сергея, про финансовую выгоду этого проекта. Ага. Проект по установке док-боксов «Чистое дело» реализован благодаря победе в конкурсе «На севере твой проект». И я надеюсь, что с автором проекта мы сегодня все-таки сможем поговорить в течение нашего круиз-контроля и больше подробностей узнать.
1: Да, он выйдет со своей яхты на связь. Ну, благодаря проекту он уже где-то бороздит возле Мальдив.
2: По этому поводу тоже сегодня будем спрашивать и узнавать. Мы хотим пока ваши комментарии получить по поводу того, в каких еще точках города стоит поставить док-боксы и убирают ли за своими домашними животными жильцы вашего микрорайона. 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение. И напоминаем информацию по дорожной ситуации. Позвонил наш слушатель, сказал, что на перекрестке около кафе юность, который вот здесь в центре города с гигантской чашкой на фасаде. Там открыт люк, поэтому будьте аккуратны, будьте внимательны, объезжайте его. Ну а мы с вами терпи, за эфиром сейчас расскажешь.
1: Написано, точка, напоминалка, юность и крест. Это же перекресток.
2: Ну это только я на ней поставил. У нас автохит с вами прямо сейчас, неожиданный трек будет.
0: Автохит. Автохит.
2: Ты не угадал с первой ноты?
1: Конечно, я твой пес, а ты моя... Или там не это?
2: Никельбэк у нас звучит, там чуть другой перевод, очень сильно. If everyone cared, ну, в смысле, если вот не всем было, все равно, как тебе, Артем. Видишь, зажили бы, и почище бы у нас стало, как минимум, в городе. Об этом сегодня подумаем в автохит в круиз-контроле.
1: Согласен.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 655-655. Кольский 110-1.
2: Круиз-контроль. Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53 строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября. Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
5: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
6: Без возрастных ограничений.
7: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Политическая реклама.
9: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
10: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
9: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Замерли цифры у нас на студийном термометре и не поменялись даже ни на десятую по сравнению с прошлым часом. 11,6, видимо, и с Артемом прямо сейчас. Ну и другую картинку приятную тоже наблюдаем. Выглянул я в окошко. Никаких, да, из шуток про горошек, пожалуйста, здесь не будет.
2: Там нет, чайка такая, привет, Сергей. Сергей всегда здоровается со всеми чайками, которые здесь у нас.
1: Да, и вот, собственно, она мне подсказала, что никаких капель на лужах уже нет. Это означает, что тот контрастный душ, который мы с вами нехотя принимали в первом части, он уже выключился и закончился.
2: Понимаете, да, уровень нашей проверки прогноза погоды. В первом части просто посмотрели на термометр, во втором части выглянули в окно, там поговорили с человеком, в третьем части будем смотреть на колени. Будут ли ломить или не будут
1: придут
2: ломить?
1: Соответствующие люди на радиостанции, я тебе даже скажу.
2: Они такие, ну все, голова кружит, ноги ломят,
1: Серега,
2: быть дождю.
1: Иди рассказывай. Ветер северный до 6 метров в секунду у нас с вами, но и столбик термометра не угомонится, поднимется до плюс 16 градусов. При этом сопровождение дождя никуда у нас не денется. Периодически он будет включаться, выключаться, в какое время, только ему известно. Но будем готовы, что пакеты с ног, зонтик, капюшон, чем вы там еще защищаетесь от осадков, это сегодня все в течение дня у нас пригодится. А если поглядим мы в завтрашний день, постепенно пойдем мы на снижение температуры, пока незначительно, все очень будет мягко у нас. Сегодня плюс 16, завтра плюс 14, пятница плюс 11. Ну, принцип вы, я думаю, прекрасно уже понимаете. Все-таки осень у нас на календаре.
2: А вот во время фестиваля спорта будет и того меньше, плюс 8. Но что приятно, то тот факт, что дождя днем не будет.
1: Но это пока.
2: Из дня сегодняшнего смотрим в день субботний и понимаем, что пока все хорошо, вроде как.
1: Плюс 11 у нас прямо сейчас, дождя пока нет, поэтому и в моменте у нас тоже все вполне себе неплохо.
0: Круиз-контроль.
2: И у нас и с док-боксами неплохо. 20 Кстати, штук да. Установили в Мурманске для уборки за питомцами. Больше всего в районе Семеновского озера. Но так громко звучит больше всего. Там больше на одну штучку. Сами урны сделаны из антивандальных материалов, а пакеты из кукурузного крахмала, напомню, который разлагается куда быстрее, чем те пакеты, которыми оснащают свои карманы знатные собаководы. Ну, это на самом деле, меня вот эти люди с пакетами, они немножко пугают на улице. Вот идет девушка на каблуках, ну, прям так, ну, видом перед работой, перед офисом такая, а в руках несет пакет прозрачный.
1: Слушай, ну, лучше так, чем оно там
2: в руках. Это, если мы вот тут достаем чашу весов и такие, ну, вот как лучше, пусть она в пакете или вот так, то я скажу, ну, лучше, конечно, в пакетике.
1: Александр написал нам комментарий в группе ВК. Я понял, это квест. Найди лишний объект на фото. Если вы не понимаете, о чем речь, срочно в группу ВКонтакте. Там Артем, как всегда, красивый. Ну и, кстати, Докбокс, спасибо тебе, написано верно через дефис. Я потому что вчера запарился, посмотрел, как это грамотно пишется. Вот грамота.ру сообщает нам о том, что нельзя писать слитно. Пишите, говорит, лучше через дефис.
2: Вернемся. Ничего себе, я так изначально и писал. Ну, хорошо.
1: Александр продолжает свое сообщение. Ну, а по теме. Примерно у половины владельцев наблюдаю в руках пакетики для уборки. И считаю, что док-боксы должны быть в каждом дворе хотя бы по одной штуке. Глядишь, когда-нибудь настанет то светлое будущее, когда по весне город не будет утопать, пардон, в фекалиях.
2: Ну, вот, кстати, что касается каждого двора, я бы установил док-боксы, если не в каждом дворе, то возле каждого контейнера. Не каждой вот площадки для контейнера для вывоза твердых бытовых отходов.
1: А это никто не насыпал.
2: Мне как бы в лаборатории так говорит, так, твердые бытовые отходы. Если он всегда говорит, а у меня наоборот другие. Он говорит, ну что же делать?
1: У нас другая тема сегодня, обсуждение. Возвращаемся все-таки к дог-боксам.
2: Да, пожалуйста.
1: А вот я все-таки врачу показался на твоем месте.
2: А я показываюсь.
1: А Денис...
2: Он говорит, вы можете от тебя так, наверное, не показываться?
1: Денис написал нам сообщение в нашем мобильном приложении. Не решит это проблему, а только расхолаживает поведение некоторых нерадивых владельцев. Воспользуются, привыкнут, и потом им еще и должны будут все. Лучше потратить эти средства на воспитание осознанного отношения к обязанностям владельцев собак.
2: Ну, на самом деле, я бы следующим шагом сделал бы штраф. Вот нанял бы каких-то понятых, которые бы ходили по улицам, наблюдали за собаками. Ну, точнее, не собаками, а их хозяевам. И смотрел такой, не убрал, все, значит, на карандаш, и ему сразу же прилетает этому человеку штраф.
1: Так и есть уже. На самом деле статья 13 федерального закона об ответственном обращении с животными, ну и так далее. Прямо вот напрямую она говорит, что нужно за своими кошечками, собачками на улице убирать. И вот есть, смотри, штрафы, которые предназначены для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей. Для должностных и юрлиц там, понятное дело, уже другие ставки. Но есть другая проблема. Об этом, по крайней мере, рассказывают в интернете ресурсы. А всему, что написано в интернете, мы традиционно верим на слово и не перепроверяем. А штрафовать владельцев собак вправе лишь сотрудники правоохранительных органов, представители районных администраций и специалисты ветеринарной инспекции. Поэтому просто идти через двор и кричать: «Виктор, стой! Где 1500 за то, что за собакой не убрал?» Это не работает, к сожалению.
2: Здесь, как, мне кажется, как и с правилом дорожного движения, сфотографировал нарушение кого-то, это снял. И такой: ну, пожалуйста, вот доказательства, пожалуйста, давайте 1500 вот сюда.
1: Нужно еще и установить для привлечения к ответственности личность владельца собаки. Это возможно, но действительно очень-очень непросто все это проделать. Но я думаю, если захочется, то, конечно, все реально.
2: Я вот тут недавно столкнулся со старшим поколением собаководов, которые явно не хотят, ну, не все, но тех, кого я видел, не хотят убирать за своими четырехногами друзьями, потому как это же впитается все.
1: Ну да.
2: Это и вот ты иди, докажи человеку, у которого собака живет дольше, чем ты на этой земле, что это вот вредно для матушки земли. А с другой стороны, я понимаю, что мы в данном случае боремся за некую эстетику. Да, чтобы вот на асфальт собаки редко ходят, они в основном по кустам бегают. И в здравом уме вы, Сергей, не побежите по кустам. Хотя, кто вас знает.
1: Слушай, всякое бывало, всякое я бывало, тебе так скажу. Да?
2: Я говорю, вроде как. Вот.
1: Я тебя просил не вспоминать, ну зачем?
2: А что касается вот весны, самого любимого и необычного времени года для Мурманска, когда вот там слоями все это сходит, и знаешь, такое ощущение, что вот эти вот остатки, они должны собраться все на земле, и как в Тетрисе вот это нижний слой исчезнуть, потому что там прям на каждом миллиметре.
1: Эдакий мезозой, да, ты имеешь в виду?
2: Ну, само собой.
1: Мы сегодня с вами обсуждаем догбоксы, которые появились в Мурманске у вас, узнаем, в каких точках города. Хорошо бы их поставить, и убирают ли за своими домашними животными жильцы вашего микрорайона. 488-448, звоните, давайте обсуждать.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
5: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
7: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
8: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Обсуждаем мы с вами сегодня в круиз-контроле, что в Мурманске установили 20 дог-боксов для уборки за питомцами. Узнаем сейчас все подробности этого проекта от человека, который, собственно, ответственен за то, что у нас в Мурманске стало такое появляться. У нас на связи сегодня по телефону активист экологического проекта «Чистое дело» Инна Солдатова. Инна, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, Иван. Надеюсь, мы вас не разбудили в такое время. У вас вообще как утро-то проходит? Вы на работе уже или чем занимаетесь сегодня?
1: Мы сегодня, конечно же, очень активно ждали появления в вашей студии. Я благодарю вас за приглашение. Вчера было прекрасное 1 сентября. У нас у всех есть детки. И, конечно же, мы проводили всех в школу.
2: До сих пор не пришли. С такой радостью проводили в школу. И все, встретимся
0: 31 мая. Инна, скажите, ну насчет детей понятно. А вот есть ли собак-то у вас?
1: У меня собаки нет. И я вам скажу по огромному секрету, у всех представителей «Чистого дела» собак нет. Но мы очень радеем за чистоту в нашем любимом городе, в нашей области, в нашем крае.
0: А с точки зрения чистоты, стольким можно же заняться. У нас в городе проекты не самые очевидные тогда получаются. Почему именно док-боксы? Как вообще пришли к этому?
1: Вы знаете, периодически мы опять возвращаемся к детям. У меня трое деток, и я с детьми, гуляя по городу, очень часто замечаю неприятные последствия выгула не самых ответственных заводчиков, скажем так. И мы приняли решение, что надо с этим что-то делать.
0: А есть ли у вас вообще какая-то статистика относительно свежеустановленных дог-боксов? Ими вообще пользуются ли? Есть ли какая-то обратная связь от владельцев животных?
1: Вы знаете, нас вообще несколько предпринимателей из города Североморск. Я сейчас с вами нахожусь на связи из Североморска. И когда мы затеяли этот проект, конечно же, в первую очередь мы посмотрели вокруг, есть ли эти дог-боксы, нужны ли они. Создали, у нас прям есть свое сообщество, в котором регулярно мы проводим опросы о том, где нужно установить очередной док-бокс, да, кому это нужно. И весь проект родился из, в том числе, и обращений граждан.
0: Это мы говорим про перспективу с вами, про какие-то планы.
1: Абсолютно верно.
0: Да, вот относительно тех док-боксов, которые в Мурманске сейчас появились, есть ли у вас какая-то обратная связь, нравится, не нравится, может быть, что-то нужно улучшить? Приходят ли вам какие-то комментарии по этому поводу?
1: Комментарии приходят и от людей, у которых есть собаки, и от людей, у которых нет собак. В основном приходят благодарные отзывы о том, что действительно это было нужно, на это стоило обратить внимание. И даже вот опять мы возвращаемся к перспективе, да, просят установить еще.
0: А есть ли уже вот у вас места, где в будущем появится док-бокс? Я так понимаю, что вы эту культуру планируете и дальше развивать?
1: Пока точных мест нет, док-боксы только появились, их буквально вот месяц как назад они появились, и 3 сентября, то есть завтра у нас планируется официальное открытие, мы приглашаем всех, готовы лично ответить на все вопросы, показать, как ими пользоваться, если кому-то еще непонятно.
2: Там есть что? Ну, Шуфутинский.
0: Да, 3 сентября, 3 сентября завтра, приедет, да, поэтому.
2: Костры рябин будут гореть, так,
0: и
2: хорошо.
0: И док-боксы открываться, да, завтра.
2: Извините, что, пошли. Меня интересует вопрос, кто их очищает, то есть они вот стоят, и кто за ними ухаживает, за этими док-боксами? Я, может, пропустил.
1: А вы знаете, если присмотреться к док-боксам, которые установлены в городе Мурманске сейчас по нашему проекту, они абсолютно модернизированы и отличаются от тех док-боксов, которые были ранее. Это не мусорные баки. Обращаем ваше внимание, уважаемые тоже граждане, жители города Мурманска, кто нас слушает, это именно раздатчики пакетов. Можно прийти, взять этот пакетик, если вы вдруг забыли свой пакет во время выгула или случилась какая-то такая история неожиданная, скажем так, для вас, воспользоваться им, но выбрасывать отходы нужно в специальные урны, которые установлены у нас в городе.
2: Ну, специально имеется в виду мусорные урны, правильно же я понимаю?
1: Да, мусорные урны. Абсолютно верно.
2: А кто пакетики туда докладывает в док-бокса?
1: Пакетики у нас в городе Североморск изначально закладываем. Во-первых, мы не гуляем, а убираем за своими животными. Нет, мы убираем. Вы знаете, что я хочу сказать? Все ответственные собаководы носят собой пакетики. Вот сколько мы не разговаривали с людьми, они говорят, у нас с тобой есть. Но очень классно, что есть этот бокс, и если вдруг так случается, что нет, я могу взять и воспользоваться. Вот это вот очень важный аспект, и, конечно же, многие на это обращают внимание.
2: Хорошо, а кто будет докладывать? Там же пакеты не безлимитные какой-то там. Вот как происходит уход за док-боксами?
1: Меня интересует,
2: как налогоплательщика. Вот расскажите мне, пожалуйста. Я понял, что вы выиграли грант. Я этому факту очень доволен. И этим фактом очень доволен. Но расскажите, вот как это все происходит? Обновление пакетиков.
1: Да. Докбоксы находятся на обслуживании городских парков и скверов, так же, как и остальные урны. И их обслуживают тот же самый персонал, который обслуживает урны в городе Мурманск.
0: А есть ли у нас уже сломанные или разрисованные докбоксы, при условии, что им чуть больше 10 дней с момента появления?
1: А вы знаете, пока нет. Но на каждом докбоксе установлены, нанесены маркеры, есть QR-коды, куда можно обратиться, написать, отсканировать. Да? QR-код ведет напрямую на нашу группу. Можно обратиться о том, что пакетики закончились. Мы передаем тоже информацию. И, конечно же, написать, если вдруг прошел какой-то факт вандализма. К сожалению, наверное, от этого пока никуда не деться, но... Классно будет, если люди начнут относиться к докбоксам так же, как и к остальной инфраструктуре нашего города, будут уважать этот труд, да, эти объекты, так же, как и все остальные детские площадки, и урны, и лавочки. Это такой же объект городской инфраструктуры.
3: Очень классно.
0: А пускай так и будет. С нами сегодня на связи активист экологического проекта «Чистое дело» Инна Солдатова. Инна, спасибо, что нашли время и утром с нами созвонились. Мы продолжаем с вами обсуждать в эфире наши док-боксы, которые в Мурманске появились. В 20 точках давай несколько комментариев успеем прочитать. Вот Виталий там написал в нашем приложении.
3: Просто вести обязательную регистрацию собак и налог, как на дороге. Вырученные средства направлять на дополнительные выплаты дворникам.
0: Ну, а наш слушатель Орпа Офкос пишет, да, женщины на кэблах никогда с пакетиком в руках не будут ходить. Это тебе, Артем, шпилька полетела. Ей по барабану. Уже просил одну такую убрать после собачки.
3: А, так они же все как та самая.
0: Причем на тротуаре чаще всего заметил, что люди в преклонном возрасте ходят с пакетиками. Молодцы. Надеюсь, что к собакам это тоже имеет отношение.
3: И пакетики с собаками ходят.
0: 488-448, группа ВК, приложение. Звоните к нам в студию, обсуждаем с вами сегодня. Сегодня где, в каких точках города стоит поставить докбокс и убирают ли за своими домашними животными жильцы вашего микрорайона?
4: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
5: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадиоактивных. 655-655. Кольский 110/1.
4: Круиз-контроль.
6: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
7: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
8: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
9: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023 75 300 128 20. Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: «Круиз-контроль».
5: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
4: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. «Круиз-контроль» на Power Hit Radio.

0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: К нам сообщение в нашей группе во ВКонтакте.
2: Будьте добры.
1: Хит Радио, да, пришла твоя группа поддержки.
2: Давайте.
1: В частности, Андрей Николаевич нам написал: в долине уюта выгул запрещен, но
2: да.
1: Когда это большинство владельцев собак останавливало?
2: Никогда. Отвечу вам прям с такой уверенной интонацией.
1: Как человек, который неоднократно вляпывался, судя по всему, да?
2: Не-не, они, кстати, гуляют там по кустам, но суть-то собаки не в том, что...
1: Суть — это хорошее слово, да, эту тему, да.
2: То, что она там гадит. Нет, там места более чем достаточно. Просто не все люди любят собак, и когда на них бежит собака, а ее догоняет фраза «да не бойтесь, она не кусает», бегуна это никак не касается. Это, во-первых. А во-вторых, там большое количество лыжероллеров. А лыжероллеры, кто не знает, они не оснащены тормозами. И собаки бывают неожиданно выбегают на трассы. И здесь, может быть, очень некомфортно. Но вообще, в принципе, долина уюта — это отдельный разговор, потому как там висят таблички, что нельзя делать. И если присмотреться на те таблички, что нельзя делать в долине уюта, и посмотреть на долину уюта, там все это делается.
1: Ты во мне сейчас какой-то триггер нашел. Вот эта вот реплика «да не бойтесь, она не кусается». Каждый раз я задаю владельцам собак один и тот же вопрос: откуда вы знаете?
2: А он такой...
1: Ну, практически,
2: у собаки,
1: да.
2: Собака такая... Он говорит: да вот, сказал, что дурак. Она же говорит: не кусается. Наталья написала: доброе утро, у меня собака, всегда убираем за ней. Гуляем с пакетиками, а вот жильцы нашего района, Морская Кошевого, не все убирают. Неоднократно наблюдала.
1: Спасибо, а-а-а. Наталья, да, за конкретную локацию.
2: А ты сказала родная или Наталья?
1: Да ты знаешь, мы так часто уже общаемся, что а-а-а. Можно и породниться, ты знаешь.
2: Спасибо,
1: да.
2: Спасибо, родная, поддержала.
1: Вера нам оставила комментарий. У каждой мусорки, Вера считает, должен быть такой док-бокс, так же, как и контейнер для пластика.
2: Я согласен.
1: Вот если, это тебе нравится, да? Я смотрю такие комментарии.
2: Если учесть, что так мусорок у нас не так много, то там как раз будет, там, знаешь, 3 на район.
1: Александр нам написал в нашей группе ВК: осталось, говорит, это выкидывать отдельно, а не мешать тем, что можно вернуть в хозяйственный оборот. У нас сегодня утро эвфемизмов, понимаешь, как мы только отходы эти не называли. Вот хозяйственный оборот, например, еще появилось у нас. Обсуждаем с вами сегодня док-боксы, которые в Мурманске установили для уборки за питомцами. Больше всего, как мы тут выяснили, появилось их в районе Семеновского озера. Сами урны сделаны из антивандальных материалов, ну а пакеты из кукурузного крахмала. Вот мы обсуждаем сегодня, где б еще в Мурманске такие точки поставить и убирают ли за своими домашними животными жильцы вашего микрорайона. Да, Артем?
2: Я придумал очень крутую штуку.
1: Ты точно готов это
2: вообще
1: произнести?
2: Вообще, да, вот прям в эфире сейчас. Насколько я понимаю, можно брать, делать пакетики непрозрачными, ну такие, и чуть продолговатые, под размер бутылки, и ставить их возле каждой кабешечки, либо бристоля, для того, чтобы люди, которые выходят с этих магазинов, могли тоже пользоваться, и собаководы, которые ходят, гуляют, тоже могли этим пользоваться. Да. Таким образом, мы бы обязали вот эти магазины, которые вчера не работали, к сожалению, как-то так.
1: Зачем я себя сейчас послушал? Почему я на песню не ушел? Почему
2: это же
1: сейчас...
2: гениально. Смотри, мы одну аудиторию перемешиваем с другой, и все довольны.
1: Ты
2: все прикрывают свои непотребства этими пакетиками.
1: Все, кто перемещается на четвереньках, да, должны через
2: токбоксы. Само собой.

0: успевайте ваш комментарий еще оставить. 488-448, звоните.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Чуть за эфиром не подрались собаководы с кошатниками, хотя сегодня разговор идет исключительно о дог-боксах, которые появились в нашем городе. Порядка 20 штук сейчас красуются на некоторых участках нашего города-героя. И мы сегодня в утреннем круиз-контроле интересовались у вас, да и продолжаем еще несколько минут интересоваться, в каких еще точках города стоит поставить дог-боксы и убирают ли за своими домашними животными жильцы вашего микрорайона. И, как показывает пока практика, большинство, ну, несколько человек, обозначили, что чем больше их, тем лучше, да, это давайте поднимем, это возле мусорок установить в каждом микрорайоне, в каждом районе, установить в каждом дворе. Установить
1: в каждой квартире, да, ты имеешь в виду установить?
0: Нет, в каждом квартире есть пакет с пакетиками.
1: Это хорошо, если эта культура у нас никуда не исчезнет, но в любом случае это проект уже реализованный, это уже сделано и появилось у нас в Мурманске, поэтому давайте сделаем так, чтобы оно не было раскрашено, разграблено буквально вот за считанные дни.
0: Разграблено такие. Пакетный вор!
1: Слушай, ты знаешь, я вообще не удивлюсь. Ты знаешь, как человек, который ведет массовые мероприятия, когда говоришь зрителям, а сейчас мы разыгрываем бесплатное что-то, любой предмет называешь, люди сходят с ума вообще в моменте. Чё сразу же. Абсолютно. Поэтому, ты знаешь, я не удивлюсь, если люди будут спускаться вниз с кухни, говорить, ну мне надо для крупы сейчас эти пакетики разбирать.
0: Ну это есть в этом тоже некий плюс. Люди спускаются, идут и занимаются спортом. А если вдруг в каком-то магазине у дома вы услышите, я со своим пакетиком, нет, не надо, и достает маленький.
1: Ловите его, хватайте за ляжки. Нам Александр, любитель не только кофе, написал в завершении эфира информацию, но по дорожной ситуации, не имеющей отношения к нашему обсуждению сегодняшнему. На перекрестке у КТМ стоит авто на аварийках, на Полярных Зорях пробка собирается. Далее через 100 метров на Папанина, в сторону севера авария, два авто, правая полоса перекрыта.
0: Я вот сейчас подумал, что после фразы «хватайте его за ляжки» у некоторых есть, ну, кожа, она нежная, и на этой коже остаются синяки. И поэтому мы воришек будем узнавать по синякам на ногах. Вот так вот.
1: К разговору еще по дорожной ситуации. В начале часа Дмитрий нам позвонил в студию, говорит, что на перекрестке около кафе «Юность», около центрального, вот здесь вот в...
0: офисов.
1: Да, в центре нашего Мурманска, там люк был открыт. Пожалуйста, будьте внимательны, если это люк уже...
0: Зеленые человечки спицы что-то там ходили какие-то с панцирями, крыса какая-то пробежала.
1: Люки уже прикрыли, крен проехал. Ну, я понимаю, да, о чем ты, да. Если люк уже прикрылся у нас, то позвоните, пожалуйста, в студию, нам расскажите об этом. Обсуждение дог-боксов продолжается уже в нашей группе во ВКонтакте «Круиз-контроль», потому что завершается почти 9 без нескольких секунд у нас. Пост программы «Сертифицированный сервисный центр-партнер. Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески. Развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1-655-655».
0: Вот на этой мажорной улыбчивой ноте мы с вами прощаемся. Ну как мы? Я прощаюсь. Сереж здесь остается. Там уже пришла Катя Новикова. В общем, 2 часа, двое против сна еще впереди.
1: Артем Моисеев, спасибо тебе за круиз-контроль. Услышимся еще на этой неделе. Я надеюсь.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Будильники помогают проснуться. Ну а чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна» – лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Сложно объяснить ребенку, зачем изучать столько предметов, если и сам оборачиваешься на свои 9 или 11 школьных лет и до сих пор не понимаешь, что это вообще было. Сейчас разберемся. 2 минуты с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Вот, например, точные науки, в особенности к алгебре, геометрии, немало претензий у тех, кто считает себя гуманитарием. Складывать, вычитать, умножать — это окей. Умеем, практикуем. Изучение пропорций, вычисление процентов — ну тоже куда ни шло. Но квадратные уравнения, алгоритмы, тригонометрические правила, вычисление пределов функций — вот это издевательство зачем? А вот зачем. Во-первых, подобные задачи здорово тренируют мозг, развивают внимательность и несколько важных навыков. Например, способность оперировать абстрактными категориями. Свойства алгебраических функций или правила вычисления производных не изобразишь на пальцах, не объяснишь с помощью бытовых примеров, а значит, тренируется логическое мышление. И это поможет находить верные решения в самых разных ситуациях. Развитая логика не позволит так легко поддаваться манипуляциям, которые сейчас повсюду. В математике между всеми символами и понятиями есть строго определенные взаимосвязи. Это как многоуровневая игра, в которой можно увидеть красивую и сложную структуру, где каждый элемент находится на своем месте и взаимодействует с другими. Представить систему целиком, увидеть, что на что влияет, разложить все по полочкам мысленно. Такие навыки куда важнее самой пятерки по матеше. Ныряем в гуманитарное. Литература нам на кой ляд в таких количествах и томах? Прежде всего, литература содержит довольно крупную часть нашего культурного кода. Это фундаментальная смесь искусства, быта, психологии, истории. Это все про нас и для нас. Там ключ ко всему русскому, что нас объединяет. Так что, во-первых, культурный код, а во-вторых, эмоциональный интеллект. Он тоже развивается на уроках литературы. Мы видим переживания героев, которые подталкивают к тем или иным поступкам. Мы невольно ставим себя на место другого человека. Мы как будто в голову чужому заглядываем, читая внутренние монологи. Радуемся, грустим, испытываем боль, ярость. Да, произведения и школьные программы написаны более века, а то и 2 века назад. Но разбудите меня через 100 лет, спросите, что сейчас делается в России. В общем, вы поняли. Что еще важного на уроках литературы происходит? Тут, конечно, очень многое зависит от методичек и учителя, но, по идее, там мы должны учиться отстаивать свою точку зрения, а не вспоминать предполагаемую точку зрения автора. Но давайте лучше естественно-научные предметы обсудим. Биология, химия, география, астрономия, физика помогают лучше понять, кто мы такие и по каким законам живет этот мир. В целом, неважно, по шарообразной или плоской земле вы идете в супермаркет. Многие факты из учебников действительно нам не понадобятся. Мы быстро их забудем и больше никогда не вспомним. Но любая научная информация добавляет что-то новое в наше представление о мире и себе. А жизнь состоит из мелочей, и нашего умения эти мелочи разглядеть. Да и кто знает, с какими гранями выживания придется нам столкнуться завтра или послезавтра. В лесу прятаться, по звездам плыть, в бункере воздух экономить или картошку на Марсе выращивать. Вспомним еще и свою биологичку, и физичку, и Менделеева с Брэдбери, и преступление с наказанием. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
1: 2 минуты с пользой.

0: Новикова к нам приехала с подтверждением дорожной ситуации в Мурманске. Екатерин, привет
1: тебе. Да, всем доброе утро, здравствуйте.
0: Да, Александр, нам любитель не только кофе написал сообщение в завершении прошлого часа. Говорит, что на перекрестке у КТМ стоит авто на аварийках, на Полярных Зорях пробка собирается. Далее, через 100 метров на Попанина, в сторону севера авария, два автомобиля, правая полоса перекрыта. Екатерина говорит, да, действительно все так и есть.
1: Ну там да, но я не видела только вот это вот на КТМ, на Попанина, да, как раз мы эту пробку проезжали, но там еще и в довесок всему дает дорожные рабочие, знаете ли, жару.
0: Слушай, там же 30 сентября,
1: так, да. Во-первых, там обе теперь стороны перекопаны, я хочу сказать. Уважаемые автомобилисты, вообще не суйтесь, ищите другие пути объезда по Карла Маркса наверх и вниз. Вообще не стоит даже ни подниматься, ни спускаться. Более того, вчера наблюдала такую картину. Ну, сначала же заявляли, что только по одной стороне улицы, да, все будут ремонтные работы проводить. Теперь уже и по другой. Вчера активно работал эскалатор. И ты знаешь, все вот эти вот красивые ограждения, ну как красивые, такие вот эти вот серенькие ограждения, которые пару лет назад так заботливо устанавливали, они просто, Сережа, похожи на груду металла, выкорчеванные, деформированные и просто вот такой вот кучей скинутые.
0: Ну, зато будет чем в городе заняться, понимаешь?
1: Ну, наверное,
0: заодно в новостях об этом расскажем. Ага. Что вот, кстати, по поводу чистоты в твоем микрорайоне, как у тебя насчет любителей домашних животных, которые гуляют
1: собак,
0: со своими собаками? Давай так, соотносится ли количество пакетиков в руках у людей и количество животных, которые гуляют?
1: Слушай, ну, не особо замечала. Замечала, что животных действительно много, собак. Но у нас, видишь, как бы такой удобный райончик, что есть куда выйти собаками погулять. Вот туда, к озерам, так сказать, в лесополосу. Да, с пакетиков особо не замечала. Так же, как и урн. Понимаешь, какая история? Мне казалось, прояснили ситуацию сегодняшним эфиром, что эти дог-боксы предоставляют исключительно пакетики.
0: Да?
1: А вот куда этот пакетик выкинуть, вы уже, друзья мои, заботьтесь, несите и решайте сами.
0: Да, несите, это самое главное, потому что очень коварно будет, если вы соберете все это в пакетик и там же его где-то и оставите.
1: Ну, вот как будто бы предполагалось, что где взять пакетик, туда и выкинуть его. Ну, мне кажется, что и урн немножко вот прямо сильно не хватает, я так скажу.
0: Через удобный район, где живет Екатерина, через сквозь неудобные вопросы приходим мы с вами сейчас к песне недели, потому что среда внезапно как-то у нас уже на календаре.
1: Быстро, хотя 2 сентября.
0: Сумасшедший темп какой-то, хочется даже его немножечко притормозить, но, возможно, будет у вас время сейчас под музыкальную композицию взять и подумать. Мадонна и Мартин Гаррикс у нас будет сейчас звучать. Мы с Катериной желаем вам...
1: Доброго утра!
0: Это хорошо, что именно сегодня. Да, ты это сказал в ближайшие 2 часа вместе с вами.
2: Песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия СПА» и «Тайраби». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология Сервис» поздравляет всех учеников, студентов и учителей с Днем Знаний и началом нового учебного года. Желаем вам доброго здоровья, счастья, творческого вдохновения, успехов в учебе и труде. А наша правовая поддержка и новые возможности «Консультант Плюс» помогут в новом учебном году. Установим, покажем, расскажем. Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология Сервис». Телефон горячей линии 25-00-15. 25-00-15.
3: Маршрут перестроен. Продолжайте движение до базы «Строймикс». Пункт назначения – большая распродажа саженцев со скидкой до 50%. Мурманск. Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки. Поехали!
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2.
5: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
6: Катя Новикова и Сергей Сачков.
5: Двое против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский, 51/8.
2: Ты когда бежала сегодня на эфир, как там дождь застал для тебя?
1: Да не бежала я, не бежала. Я культурно прошлась вокруг здания разок, чтобы продышаться, так сказать.
2: Ты что, не торопишься на работу?
1: Я тороплюсь на работу, но у меня был временной задел, так сказать, и хотелось надышаться, потому что на улице тепло.
2: Мы просто к этому не привыкли, Катерина. Обычно получаем у тебя сообщение, где ты сейчас находишься в моменте, скоро ли ты прибудешь.
1: Вот не надо, вот не надо вот уже вот эту тему, простите, педалировать, да.
2: Но в Мурманске у нас сейчас плюс 11 градусов, ветер северный до 6 метров в секунду. Сегодня днем обещают нам до плюс 16 градусов, кстати. И, по словам Катерины, успели за эфиром пообщаться, что прям по-настоящему тепло у нас, да, в городе. Да. Прямо сейчас и будет еще лучше с точки зрения температуры. Но при этом дождь, который прямо сейчас, смотри, над заливом,
1: конечно,
2: как
1: бродит. Еще и да, ходит, бродит. Никуда не собирается уходить.
2: Пульверизатор включен, судя по всему, уже в районе
1: очень
2: нашего
1: точное замечание,
2: порта.
1: Сравнение.
2: И скоро все это до нас долетит. Но самое главное, что хотя бы тепло при этом у нас сохраняется. Напоминаем, плюс 11 до плюс 16 сегодня в течение всего дня.
1: Спонсор прогноза погоды — рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторан и ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» — готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка, дорадо и сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Доставили, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский, 51/8, ВКонтакте, «Шеф-Порт», Мурманск.
0: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Продолжим тему защиты прав при строительстве дома. Эксперт программы «Юрист», руководитель юридической компании Антон Северин отмечает важность заключения договора подряда, который бы включал не только стоимость и сроки, но и качество используемых материалов.
3: К сожалению, качество материалов может не всегда оговариваться между заказчиком и исполнителем в договоре. Если в договоре оговорено качество материалов, которые должны использоваться в нашем примере при строительстве дома, то в случае использования материалов худшего качества заказчик по своему выбору праве потребовать расторжения договора, праве потребовать возмещения убытков, либо исполнения обязательства со стороны исполнителя надлежащим образом.
2: Однако на практике доказать использование некачественных материалов удается не всегда.
3: В ряде случаев, на мой взгляд, достаточно сложно потребителю будет установить использование материалов ненадлежащего, более низкого качества, чем это оговорено в договоре. И здесь также необходимо понимать, что в случае, если экспертом будет установлено использование материалов надлежащего качества, материалов не более низкого качества, чем это оговорено в договоре, то расходы на подобного рода экспертизу будут возложены на потребителя.
2: Антон Северин советует заказчикам строительных работ заранее подготовиться к возможным сложностям и спорам.
3: Не лишним, на мой взгляд, при строительстве дома требовать у исполнителя документы на каждый из этих материалов, сертификаты качества, соответствующую документацию, которую хранить у себя, и при возникновении, возможно, вопроса о качестве используемых материалов с этими документами можно провести предварительные консультации с экспертом в области строительства, товароведения, ну и получить какой-то на, может, даже безвозмездной или возмездной основе за небольшие деньги, получить ответ на вопрос, стоит ли заниматься проведением экспертизы и используются ли материалы при строительстве дома надлежащего качества, те, которые оговорены в договоре.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
0: Политическая реклама.
4: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» остановила планы власти увеличить взносы на капремонт. В конце 2025 года мы предупредили чиновников. Повышать платежи за капремонт после принятия бюджета значит нарушать закон. «Справедливая Россия» продолжит защищать северян от поборов на капремонт. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Blandish, we're not

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики «Оно ДПО Академия ТОП» открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72.
2: Отправляемся мы с вами прямо сейчас на острова. И если вы захотите пересечь всю страну на самолете, это я говорю, какой отпуск вам нужно брать, то 12 часов займет вот этот вот большой перелет. И несмотря на довольно большую территорию, 3 часовых пояса в этой стране, есть большие острова, есть поменьше, но островов настолько много, что не все из них заселены. Эта страна вторая в мире после Бразилии по разнообразию животных и растений. Вот, например, там водится суматранский тигр или носорог такой красивый, большой. И цветок, конечно, вот самый большой в мире. Называется он рафрезия. Диаметр может достигать более метра. Представили такой цветочек? Ну, мне кажется, наши подсолнухи могут с ним, конечно, посоперничать в некотором роде.
1: К разговору, кстати, про острова недавно видел ролик классный в интернете о том, как чувствует себя семья человека, который придумал соус «Тысяча островов».
2: Вот!
1: Который возвращается домой и говорит, ну что ж, половину уже сделал, осталось еще 500, как ты задолбал. Зачем ты придумал именно «Тысячу островов»?
2: Слушайте, ну, кстати говоря, само название этой страны и переводится как «Несос остров», с латинского «Индус» тоже остров. Остров-остров Индонезия. Сегодня мы с вами там путешествуем. Официально открыт в 1928 году.
1: Ну, а там поджидают нас, знаешь, для меня вот то ли сирены, то ли русалки. Они потому что своими песнями не только из Индонезии меня к себе зазывали, я говорил, нет, не пойду, не хочу, обхожу вообще стороной. Но, ты знаешь, выпустили они трек, над которым я уже сдался и дальше сопротивляться ему уже не мог. Потому что у нас будет звучать сейчас южнокорейская женская группа. Женская группа.
2: Запоют сейчас сладострастно.
1: Да,
2: или нет, зачитают.
1: А мы сейчас будем разбираться, как они звучат. Группа «Эспа» называется. Трек 2023 года. Ну и про что они? Девчонки-то поют про жажду, естественно. Причем к напиткам, не имеющие никакого отношения,
2: вот
1: понятное дело. Обилие южнокорейской музыки всякое разное. Вот тебе мальчишечки, вот тебе девчоночки. Вот тебе, не знаю, девчоночки, которые причёсаны как мальчишечки.
2: Ой, да, есть и такие.
1: Как хочешь вообще. Поэтому в любом чарте любой страны их можно найти. Стараюсь я все-таки мимо них как-то лавировать, но здесь просто растаял под этой песней. Давайте ее послушаем. Что ж мне так приглянулось? Южнокорейская группа «Эспа» в Индонезии на первом месте в музыкальном чарте.
0: Золото чартов.

Южнокорейская группа S по сегодня у нас на первом месте в музыкальном чарте Индонезии, в нашей рубрике «Золото чартов». Ну и в одном, благодаря этому треку, мы можем быть уверены абсолютно точно, в Южной Корее музыкальному продюсеру этой группы активно показывали MTV в начале нулевых годов, ну потому что этот стиль R&B улавливается прямо с самых первых. Ну а там и чего, а мы очень рады, потому что мода на ностальгию, тем более на такую стильную, почему бы и да. Спонсор рубрики — Компьютерная Академия ТОП. Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.

0: Реклама.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Опять интернет глючит.
3: Там как пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
8: BLG. Надежность в движении.
10: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
11: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
13: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Моткис» — Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери и приглашает на премьеры. Телефон 7497.
2: Мне нравится твоя искренняя радость по этому поводу.
1: Комедия, сатира.
2: Сыгрывай прямо сейчас два электронных пригласительных на спектакль. Узнаем, кто потенциально сможет их заполучить. Доброе утро.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте. Татьяна.
2: Татьяна, здравствуйте. Одной Татьяне мы 1 сентября вчера уже вручили.
1: Ну, да.
2: Я надеюсь, что теперь в ваши женственные ручки все эти призы возьмут да попадут. Вы прекрасно помните правила. Напоминаю их для наших слушателей, которые, может быть, впервые после долгого отсутствия включили Power Hit Radio. И такое тоже может быть.
1: Конечно, добро пожаловать.
2: Да, будем сейчас обсуждать все события сегодняшнего дня. 2 сентября у нас с вами на календаре. От Татьяны мы будем просить только отвечать «да» или «нет», в зависимости от того, согласны вы с тем фактом, который мы вам рассказываем, или вообще чувствуете, что какая-то, кажется, чушь забралась на вашу любимую радиоволну. Ну что, Катерина взяла ручку, это означает, что плюсики,
1: готовы,
2: которые...
1: Вы совершенно верно, одни сплошные плюсы.
2: Естественно, поехали, желаю вам
1: все,
2: удачи.
1: Удачи-то.
2: По народному календарю Самойлов день. На Руси это был своего рода мужской праздник. Да или нет?
3: Да.
2: Дочери с утра подавали отцу семейства новую рубаху, а жены накрывали богатый
1: вот
2: стол.
1: Вот как, оказывается, должны были сегодня вас встречать.
2: Есть за что предъявить, да. А 2 сентября – Всемирный день кокоса. Праздник учредило Азиатско-Тихоокеанское кокосовое сообщество. Может такое быть?
3: Да.
2: В знак признания важности кокоса.
1: Очень важно.
2: Северный вопрос для вас. В этот день в Мурманске открылась библиотека семейного чтения. У входа в нее стоит памятник Кириллу и Мефодию. Все верно?
1: У библиотеки семейного чтения, да?
2: Никогда вообще. Вы что? Он стоит у научной библиотеки, этот памятник, а у библиотеки семейного чтения ничего. В 1843 году в продаже появился первый номер журнала The Economist. А именно там придумали индекс Биг Мака. Да или нет? Для измерения покупательской способности валют в разных странах, да. И тамошние журналисты это изобрели. 1972 год началась первая суперсерия среди хоккейных сборных Советского Союза и Канады. Наша сборная по итогу эту суперсерию сенсационно выиграла. Да или нет?
1: 1972.
2: Да. Проиграли мы все-таки эту суперсерию. Ну, вообще не жестко. На самом деле, на последней минуте последнего матча, а первый матч вообще прям канадцев разметали. 24 года назад телеканал ОРТ сменил название на Первый канал. И больше официальных переименований у него не было. Все правильно?
3: Да.
2: Две недели он назывался Первый Олимпийский. Во время Олимпиады в Сочи это было официальное переименование, зафиксированное. Я сам удивился. Давайте успеем хотя бы одного именинника. Дело в том, что сегодня 100 лет со дня рождения актера Евгения Леонова. В мультфильме про Винни-Пуха звучит ускоренный голос актера. Верите в такое?
1: Да. Это вам плюс, Татьяна.
2: У самого Леонова, потому что оказался слишком низкий тембр для этого медведя. Вопреки правилам, еще хочу один вопрос успеть.
1: Давай.
2: Тут просто Сальми Хайек сегодня 60
1: неожиданно
2: лет исполнилась. Ва, вообще восторг. И она первая мексиканка, номинированная на Оскар. Да или нет?
3: Да.
2: За фильм «Фрида».
1: Вот это вы все знаете.
2: 18+. Все верно. Ну что, давай там подсчитать.
1: Ну, Татьяна, вы сегодня оказались у нас хорошисткой. 4 со знаком плюс у вас, так сказать, в кармане.
2: Мои аплодисменты. Татьяна, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам Катерина будет сейчас за эфиром рассказывать. Вы уже знаете что, так что можете приготавливать. Мы вернемся через час к нашему розыгрышу и узнаем,

0: Достанутся ли Татьяне билеты на спектакль или все-таки умыкнет их кто-то другой, но абсолютно в честном бою?
1: Спонсор рубрики — Мурманский областной театр комедии и сатиры. Открытие первого сезона. Приходите на яркие искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры. Ханума и «Здравствуйте, я ваша тетка». Подробности в группе ВКонтакте. Модкист. Телефон 7497 для лиц старше 12 лет.
2: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Что еще, кроме дождя, принес нам сегодняшний день, узнаем сейчас от Екатерины Новиковой.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Ну что, друзья, 2 сентября на календаре, первый звонок прозвенел, все букеты вручили, учебники тоже выдали. Этот учебный год.
2: День, да. Когда было все у нас всерьез еще с тобой, Екатерина.
3: Да, сейчас исключительно все всерьез. Причем тут мы, у всех остальных тоже.
2: 2 сентября.
3: Все по-другому будет уже завтра, да. В общем, этот учебный год школьникам новшеств ряд принес. Вот некоторые, о некоторых расскажу вам. В школах появится несколько нововведений. Это и единая цифровая платформа, там и оценки, и отслеживание. Родители могут не только, значит, на оценки смотреть, но и расписание и так далее, и тому подобное, и уроки, и все-все-все. В общем, единая цифровая платформа. И оценки за поведение тоже будут ставить, и интерактивные карты на уроках географии появится. В общем, чего только нет. В Мурманской области в 19 общеобразовательных организациях будут ставить оценки за поведение. Это пока такой эксперимент, к которому Мурманская область присоединилась. Проходит он по всей нашей стране. Конкретно в Мурманске к проекту присоединились гимназия номер 7, гимназия номер 8, а также Мурманский академический лицей. Оценка будет такой вот непривычной, пятибалльной, да, а трехуровневая. То есть образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое. Допустимое поведение. На учебные предметы вообще эта оценка никак не должна влиять. Таким вот образом будут поведение детей наших теперь оценивать. В новом учебном году продолжит развивать технологические направления. В регионе расширит сеть профильных инженерных классов. Также в 16 муниципалитетах будут работать 26 центров беспилотных авиационных систем. Одно из направлений также фиджитал-центры. Их откроют в 7 образовательных организациях нашего региона. Направление объединяет физическую активность, цифровые технологии. И в Мурманской области вводится новая мера поддержки также для ребят, которые покажут максимальный результат на едином государственном экзамене ЕГЭ и будут поступать в Мурманский арктический университет. Это важно, это вот такое условие. 500 тысяч сертификат, да, тем, кто молодец и остается в Мурманском арктическом университете. Комсомольская правда обо всем этом сообщает нам.
2: Прям с такой формулировкой. Ты молодец?
3: Ты все, молодец.
2: Тебе ну, тогда полмиллиона,
3: бальник.
2: Пожалуйста. 100 баллов. Вот это же другой разговор. Ты знаешь, меня, конечно, больше всего в этой новости, среди всего, что ты нам здесь перечислила, оценка за поведение возбуждает меня до сих пор больше всего. Вот интересно, будут ли у нас такие случаи, что поступает человек какой-нибудь в очень престижный вуз, потому что классно сдал ЕГЭ, все супер, олимпиадник, но поведение вот нормальное, не образцовое. Будет ли это препятствием для поступления в следующем году?
3: Там еще и волонтерская книжка, наверное, что-нибудь покажет.
2: Да, очень иронично. Мне кажется, и медали собственной собаки скоро еще нужно будет прикладывать, чтобы поступить в вуз.
3: Ну, в общем, поглядим, увидим, насколько эта система приживется. Пока это только эксперимент. Так, еще из-за новостей образования. В 6-й Мурманской гимназии открылся профильный теплоэнергетический класс. Стратегический партнер проекта компания «Мурманск Энергосбыт», соответственно. И уже с 5 класса учащихся будут сопровождать специалисты предприятия, преподаватели высшей школы, то есть вузов. А лучшие выпускники теплоэнергетического класса смогут получать целевые направления в профильные вузы, льготы при поступлении, гарантированное трудоустройство куда? В Мурман Энергосбыт после окончания обучения.
2: И в их кабинете, вот, знаешь, в единственном в гимназии должно уже быть отопление.
3: Ну, слушай, отопление ради. Вообще с 1 сентября должны были подать во все школы, гимназии, лицеи, детские сады. А еще заблаговременно начали, так сказать, вот топки вот эти вот. Ну, как по факту обстоят дела, это в каждом конкретном заведении учебном надо уточнять.
2: Ну, какой-то профит все равно должен быть, что
3: я думаю, что у них будут регулируемые батареи. А то, знаешь, иногда сильно дают много тепла, а потом дети сидят и головы у них кружатся.
2: Причем регулируемые для всей школы ты имеешь. Сразу практика, да?
3: Да, такой вот тепловой пункт сразу. сразу на месте. Вот это было здорово, конечно. Так, ну и последняя новость выпуска по поводу образования. Мурманский индустриальный колледж встретил День знаний обновленными аудиториями. Новый учебный год там начали порядка 1900 студентов. В колледже готовят, напомню, да, 1900.
2: Но это во всех корпусах, да, ты имеешь в виду, которые в Рослякова в том числе?
3: Конечно, да. Там готовят сварщиков, электромехаников, операторов станков, технологов, представителей других профессий. И в новом учебном году вместе с партнерами там обновили аудитории, спортивные залы, пищеблок и другие пространства. И родители тоже уже успели, значит, студентов, первокурсников все это дело оценить, в частности. Сказали, ну такое общежитие, ну такая красота. У нас дома такой красоты нет, как в общежитии индустриального колледжа. Это важно, друзья. Кстати говоря, у Маши Фрейман сын поступил, я забыла, как этот колледж правильно называется, он находится в Полярных Зорях, но, в общем, мы тут стали уточнять, где он будет жить. Маша сказала, там такое общежитие. В общем, друзья мои, общежития очень-очень сильно обновляются, и это, конечно, радует.
2: Я так понимаю, что еще новости у тебя притаились, даже кроме новостей образования, есть что рассказать.
3: Да, пловец, рекордсмен из Мурманска стал участником шоу «Титаны». Кто это, Сережа?
2: Может быть, его имя Павел?
3: Нет, он Владислав.
2: Да ладно. Нет? Я думал, сейчас снова Павел Самусенко у нас выходит на арену. Еще есть пловцы в Мурманске?
3: Еще есть те, кто занимается зимним плаванием. Это Владислав Сапожников. Эту фамилию тоже мы не раз вообще произносили в наших выпусках и новостей, и вообще, в принципе, в эфире. Так вот, Владислав Сапожников примет участие в шоу, на которое идет на федеральном канале ТНТ. «Титаны» называется. Это шоу «Титаны». Уже 4-й сезон.
2: Что, с поездами связано?
3: Ну, что-то там тягать однозначно будут.
2: Нужно налить кружку кипятка и пройти, так не пролить,
3: смотри,
2: да?
3: Кто ему составит компанию. 111 силачей, спортсменов России. Ну и не только спортсменов, ну а также лыжник Александр Большунов. Так спортсмен, знаем, ладно, да. Хорошо, да. Футболист Павел Макеев, рэпер какой-то, Птаха его зовут, вот как? Как сказать? Рэпер какой-то, да? Извините, друзья, если я кого-то, значит, вот сейчас обидела, но есть такой рэпер, да? Блогер еще есть. А Михаил Литвин его зовут, и вот другие друзья. В общем, Владислав Сапожников, знаете, мы за вас. Владислав, мастер спорта России по плаванию, призер чемпионатов мира, победитель первенства мира, рекордсмен Европы, России по зимнему плаванию. В общем, закаленный человек. Ну, а посмотрите, на его успехи в шоу «Титаны» можно уже будет с 13 сентября. Это шоу стартует по воскресеньям, будет проходить на канале ТНТ.
2: Ты знаешь, Катерина, хорошо, что вот ты, как работающая на музыкально-развлекательной радиостанции,
3: знаю,
2: прям
3: каких?
2: Разбираешься во всех этих тонкостях. Какой-то рэпер Птаха напишет в студии.
3: Не звучит на нашей волне, не знаю.
2: Да.
3: Тут вопросы к музыкальному редактору, но думаю...
2: Не, спасибо, что не ставят, там тебе это не надо, абсолютно.
3: Понимаешь, да, это вот другие люди, другая музыка. Все, наверное, больше ничего вам рассказывать не буду, хотя у меня... Еще, конечно, есть новости, но обо всем в 12, 14 и 16 часов. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips, благодаря встроенному искусственному интеллекту. Аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги возможны. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104,5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Я календарь перелистну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
2: Без возрастных ограничений.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Blueprint, call me.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке.
2: Вцепилась у нас погода в показатели на термометре ровно до 1/10. У нас сохраняется уже третий час. Одни и те же показатели. Я, если что, стучал, перепроверял. Все работает.
1: Верю.
2: Все нормально. 11,8 показывает наш студийный термометр. Ровно столько же сообщает нам сайт colgimet.ru. Напоминает о том, что ветер у нас сегодня северный, до 6 метров в секунду. Ну, кстати, не сильно, потому что вчера вечером с семьей слушали прогноз, который один голосовой помощник нам раздавал, и там обещали до 12 метров в секунду. Но
1: это
2: пока
1: уже ощущается,
2: да,
1: сильно.
2: Не сбылось, и за это, конечно, отдельная погода. Спасибо. Обещают нам сегодня, что до плюс 15, возможно, даже 16 градусов поднимется у нас столбик термометра. Дождь где-то рядом коварно ходит, бродит и, видимо, хочет улучшить момент, когда можно все-таки на наш город наброситься и снова нас заливать. Это периодически происходит здесь у нас в центре города.
1: Если заглянуть в завтрашний день, то приблизительно такая же погода и сохранится. Дождь вообще, по-моему, без остановки будет лить, проливать. Но две капли всего лишь нарисованы, значит, что-то похожее на сегодняшний. Чуть-чуть пониже будет температура воздуха, до плюс 14 завтра, нам обещают.
2: Ты знаешь, я мельком взглянул на световой день. Как-то давно мы не возвращались с тобой к этому показателю.
1: Да.
2: А скоро будем про него активно рассказывать. Но давайте пока наслаждаться этой осенью и длинным днем. Плюс 11 градусов у нас прямо сейчас.
1: Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Кита видели», чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Тирибас». ООО «Тирибас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулович, Агрнип 321-521-400-143-34.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
2: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
3: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
5: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Спортивная грамота.
1: Спонсор рубрики ООО «МОДКИС» – Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери и приглашает на премьеры. Телефон 7497.
2: Наша Катерина сделала за эфиром зарядку. Это означает, что спортивная рубрика у нас будет прямо сейчас.
1: Да, самое время 10:30.
2: Ну и что, все официально, надеюсь, окончательно и бесповоротно. Лично в моих всех соцсетях существующих все ленты этим пестрят.
1: Лионель
2: Месси завершил свою карьеру, но пока только в сборной Аргентины. Да. Сказал, что решил об этом сразу после финала чемпионата мира, но еще одна печальная новость, которая случилась тоже не так давно. У Месси умер отец. Угу. И говорит, особенно после этого я решил, что все точно, окончательно нужно со сборной мне завершать. Но это, кстати, уже не первый момент, когда он заканчивает свою карьеру в сборной. Это было в 2016 году.
1: Что я упустила этот момент?
2: Он тогда психанул после поражения, да, на Кубке Америки. Говорит, все, я, говорит,
1: спасибо.
2: С вами аргентинцы больше не ногой. Но потом себе силы нашел, вернулся. И вот, знаешь, если слово «камбэк» можно переводить, то нужно рядом фотографию Месси прикрепить, потому что именно тогда он наконец-то впервые выиграл большой трофей со сборной. Я имею в виду еще Кубок Америки. А потом был чемпионат мира 2022 и шикарный чемпионат мира 2026 года, где он стал серебряным. Поэтому, мне кажется, при условии, что ему 39 лет,
1: да,
2: прямо
1: вообще,
2: сейчас.
1: Да, вообще, ребята, конечно.
2: Это какой-то отдельный восторг. Написал он от руки.
1: Красивая вот эта фотография. Да, да, свои мысли.
2: Выложил его в своих социальных сетях и завершается это письмо прекрасной репликой. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты сделал меня аргентинцем.
1: Вот так вот. А в Мурманске уже в эти выходные...
2: Прекрасные переходы от Екатерины.
1: Уже в эти выходные, точнее, 5 сентября стартует большое спортивное событие. Это фестиваль спорта «Гольфстрим» на Кольском мосту, под мостом и в акватории, значит, самого нашего залива. Там пройдут и забеги, и заплывы. И в этом году даже с собаками, со своими любимыми питомцами можно будет поучаствовать и пробежать. В общем, все подробности...
2: А пробежать? Я думал, проплыть ты
1: пробежать,
2: сейчас скажешь.
1: Нет, там пробежать. Все подробности ищите в социальных сетях фестиваля спорта «Гольфстрим» Министерства спорта Мурманской области. Те, кто не знает, как туда добраться, будут организованы традиционно бесплатные автобусы. И вот важная информация, откуда же они поедут. В 10:30 от конечной остановки троллейбуса номер 4 будет отправление и в 11 часов от парковки ТЦ «Мурманск-Молл» со стороны улицы Шмидта. Бесплатные автобусы довезут и спортсменов, и участников, и просто те, кто хочет активно, весело провести этот субботний день на Кольском мосту, на фестивале «Гольфстрим». Всех добро пожаловать.
2: Если вы будете просто зрителем и по месте, когда будете за заплывом наблюдать, вам покажется, что какой-то Бакин у нас там на воде. Нет, Артем Моисеев, который тоже зарегистрировался,
1: да?
2: На заплыв.
1: О!
2: И будет... Ну, давай так. В случае Артема Моисеева всегда нужно добавлять...
1: Он еще не рассказывал мне об этом.
2: По идее, если все случится,
1: поплыть. Ну, он такой старается
2: поплыть.
1: Не пропустить наш спортивный. Ну, а еще один наш тоже там будет присутствовать. Да не просто присутствовать, а вот прямо громко просить, чтобы все аплодировали.
2: А, это
1: я
2: безусловно.
1: Про себя.
2: Конечно,
1: ну,
2: да. Я думал, ты сейчас снова скажешь,
1: общем,
2: Павел Самусенко.
1: Пауэр тоже на «Гольфстриме» в эту субботу.
2: Это точно. К разговору про заплывы давай плавно перейдем в другую новость. Россиянка Марина Короткова заняла первое место в своей категории на межконтинентальном заплыве через пролив Дарданеллы в Турции. Где-то аплодисменты у меня
1: вообще были. Вообще аплодисменты такие долгие и продолжительные. Межконтинентальный заплыв.
2: В заплыве приняли участие 1500 пловцов, и Марина Короткова победила в категории «Женщины в возрасте от 65 до 69 лет». Дистанцию 5 километров Марина преодолела за 56 минут и 54 секунды. Какой-то лютейший восторг. Давайте еще раз поаплодируем.
1: Абсолютно, абсолютно. Наш продолжительный бурный аплодисмент.
2: Я когда в ванной купаюсь, устаю иногда, а тут межконтинентальный. Просто сесть, понимаешь? Уже я вот на этом уровне нахожусь.
1: Порядка 100 команд вышли на старт экстремальной гонки в парке «Патриот». Герой Северо-Заполярный рубеж уже тоже состоялась в минувшие выходные.
2: Знаешь,
1: и там Артем Моисеев тоже участвовал. И даже смотри, какая ее эпичная фотография.
2: И второго парнишка тоже знаем. Мы с ним в КВН играли в институте вместе. Это Мурманск. Тут можно ни с кем не знакомиться.
1: Это просто супер. В общем, ребята, за награды боролись военнослужащие и вообще просто жители активной и спортивной Мурманской области. Что хочется сказать. Более 5 километров была трасса, 22 препятствия тоже там были на этой трассе. Кто победил? Давайте к итогам экстремальной гонки. Победу одержали команды «Гроза», «Атлант», «Точняк», «Стальной легион» и «Регион 51». Вот так вот распределились первые места. Все подробности также можете в социальных сетях Министерства спорта посмотреть, почитать, конечно, классные фотографии поглядеть.
2: Ну, были еще и личные победы, вот в частности, понимаешь, мы с ним, над ним, конечно, стебемся в нашей спортивной грамоте, но если ты не
1: над
2: видела кем? Его...
1: Над Моисеем?
2: Да, конечно,
1: да
2: если...
1: нет, ты что, я всегда восхищаюсь этим.
2: Кстати, к разговору про восторг, сейчас да. абсолютно чистая правда будет. Да. Артем выкладывал сторис, говорит, в прошлом году не смог это сделать, а в этом году наконец-то смог забраться вот по этому канату.
1: Это
2: знаешь,
1: ужас.
2: Я вообще в восторге.
1: Я не знаю, там какие-то нечеловеческие человеки все это смогут сделать.
2: Один из них работает на Powerhit Radio.
1: Да, да. Спонсор рубрики «Мурманский областной театр комедии и сатиры». Открытие первого сезона. Приходите на яркие искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры. Ханумай, здравствуйте, я ваша тетка. Подробности в группе ВКонтакте. Мод КИС. Телефон 7497 для лиц старше 12 лет.
0: Спортивная группа.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом.
2: Для лиц старше 12 лет.
5: У них всегда один день недели трындельник. Катя Нуликова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Плюсом для нашей Татьяны.
1: Ну, очень
0: стоит.
1: Даже неплохо, знаете ли, начало хорошее.
0: Разыгрываем прямо сейчас два электронных пригласительных на спектакль в наш новый театр. Вот кому они достанутся, нашему игроку по номеру один Татьяне или игроку номер два, сейчас будем узнавать, ну и знакомиться.
1: Ну,
0: давайте. Да, доброе утро.
1: Алло, алло, как вас зовут? Здравствуйте.
2: Доброе, доброе. Антон.
0: Здравствуйте, Антон. Смотрите, что будем делать. Сейчас расскажем вам мы с Катериной про события, которые у нас приключились за всю историю 2 сентября. Ваша задача вот сосредоточиться только на фактах про этот день и отвечать либо да, либо нет, ну, в зависимости от того, считаете вы это правдой или выдумкой от ваших ведущих. Такое, напоминаю, тоже может здесь быть. Желаем вам
1: удачи.
0: Ну и погнали. Начинаем с первого вопроса с народного календаря. Поехали.
1: Там все интересно.
0: Самойлов день по народному календарю сегодня просили хорошей погоды для осенних работ. Верите в такую примету?
2: Нет.
0: Зима близко, об этом еще на Руси беспокоились. И да, именно сегодня этим и занимались. 2 сентября, Всемирный день кокоса. Лидер по производству кокосов – Беларусь. Все правильно?
2: Нет.
0: Ну, конечно, нет. Там почему-то какие-то впереди
1: посмеяться.
0: Индонезии, Филиппины.
1: Действительно.
0: С чего бы, действительно. Северный вопрос для вас. В этот день в Мурманске открылась библиотека семейного чтения. И там хранится аж 500 книг. Ну, все верно?
1: 500 книг?
0: Целых.
1: В библиотеке.
0: Да ну вы что, больше гораздо. 17 тысяч
1: конечно.
0: Уже набралось за это время. Ну а 183 года назад в продаже появился первый номер журнала The Economist. Этот цветной журнал сам себя до сих пор называет газетой. Верите в такое?
1: А Великобритания.
2: Да.
0: Да, Великобритания, потому что традиции очень и очень сильны. Да, это чистая правда. В 1972 году началась первая суперсерия среди хоккейных сборных Советского Союза и Канады. В том числе об этом снят фильм «Легенда номер 17». Помните такое?
2: Да.
0: Да, про подготовку сборной и самую первую игру серии, которую наши тогда выиграли. 2002 год телеканал ОРТ сменил название на Первый канал. Его бессменный генеральный директор Константин Львович Эрнст. Все правильно?
2: Правильно.
0: Конечно, правильно. Еще, кстати, со времен ОРТ. 100 лет со дня рождения актера Евгения Леонова. В Москве стоит памятник актеру в образе доцента из «Джентльменов удачи». Верите в такое?
1: Возможно, такое.
2: Да,
1: да.
0: Памятник,
1: конечно.
0: Кстати, ты знаешь, вот в соответствии с фильмом украли в 2015 году, но через год восстановили
1: да?
0: на прежнем
1: Хорошо.
0: Месте. Успеваем последний вопрос, потому что актрисе Сальме Хайек сегодня 60 лет. Это вообще невероятное что-то. Она, кстати, замужем за Антонио Бандерасом. Да или нет?
2: Да.
1: Хайек, Антонио Бандерас.
0: Вы всех перемешали
1: слишком
0: друг с другом,
1: уже.
0: Да. У нее французский миллиардер, знаете, которого зовут Франсуа Анри Пино. Я
1: так
0: думаю,
1: что,
0: неплохо,
1: Антон,
0: кстати.
1: Минус вам за эти познания, но плюсов достаточно для того, чтобы стать обладателями билетов на спектакли. 1, 2, 3, 4, 5.
0: У нас какая-то битва отличников,
1: да,
0: ты знаешь.
1: Да.
0: У Татьяны 4 с плюсом и не хватило сегодня, потому что Антон набрал у нас 5 баллов ровно и стал обладателем заветных билетов на линии. Пожалуйста, оставайтесь. Вам Катерина сейчас расскажет, как же их в свои ручки заполучить.
1: Спонсор рубрики «Мурманский областной театр комедии и сатиры» «Модкиз» открывает первый сезон. Впереди громкие премьеры, смелые творческие эксперименты, новые имена и грандиозные планы. Приходите на искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Подробности ВКонтакте «Модкиз» для лиц старше 12 лет.
3: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Меня сейчас Катерина очень сильно насмешила за эфиром, посмотрела на трек, который у нас на песню дня заряжен, говорит, ты все-таки Дню кокоса решила его посвятить, а там Rain on Me, понимаете, от Леди Гаги и Арианы Гранде.
2: Да-да-да, но сегодня вообще праздники довольно интересные. День свободного ветра в крыльях, день хризантемы, больше никаких проблем, кроме них, как вы помните. Глобальный день поиска талантов тоже, кстати говоря, сегодня отмечается.
1: Ну и день прокола ушей, в том числе 2 сентября. Ну и думаю, знаете, если вот настроение вели, то не обязательно и праздника какого-то дожидаться.
2: Это правда.
1: Ты знаешь, ну потому что дочери буквально вот этим летом наконец-то ухи-то прокололи. Да, причем она уже взрослая девчонка-то, ей уже 3 года, и беспокоились о том, как же она перенесет все это, потому что обычно говорят, что лучше пораньше, пока ребенок ничего не чувствует особо. С таким удовольствием до сих пор она вспоминает этот день, и каждому, с кем встречается, говорит, посмотрите, какие серьги у меня красивейшие.
2: Ох, отец, что с тобой делают твои женщины?
1: Все, что хотят, я тебе так скажу. А так что, если хотите себе что-нибудь проколоть, ну, туши в частности, сегодня почему бы это не исполнить, если вы об этом давно мечтали. У нас там пока дождь идет за окном, пускай девчонки другие поют, не мои родственницы. Леди Гага, Ариана Гранде, Rain on Me завершает сегодняшнее утреннее шоу. Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: Двое против сна.
2: До завтра. Всем пока.

0: Bay.
1: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Акселератор.
4: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50. Страховщики выявили 5 автомобилей с наивысшей долей тотальных ДТП. Китайские кроссоверы Voyage Free и Geely Atlas заняли первые места по частоте страховых случаев по КАСКО, после которых ремонт признавался экономически нецелесообразным. Из результатов исследования автострахования также следует, что кроссоверы Skoda Kodiaq и Volvo XC60 разделили третье место этого рейтинга. Далее идет Mazda CX-5. Эксперты пояснили, что высокая частота полной гибели не означает, что конкретная модель чаще других попадает в ДТП. Здесь важна стоимость последствий аварии. Современные автомобили насыщены дорогостоящей электроникой. Камеры, радары и датчики встроены в оптику, бамперы, зеркала и другие элементы. Поэтому после дефектовки даже не самое тяжелое повреждение может потребовать ремонта на значительную сумму. Кроме того, на итоговую стоимость восстановительного ремонта после ДТП влияет стоимость деталей, их доступность и сложность самих работ. В результате автомобиль может быть технически ремонтопригоден, но его восстановление оказывается экономически нецелесообразно.
1: Акселератор.
4: Цены на бензин выросли в июле на 6,5% к июню, а за год почти на 26%. Такие цифры привел Росстат, отметив, что рост на этом уровне или выше зафиксирован в 36 субъектах. Причем в столицах ситуация мягче. В июле в Москве цены поднялись на 2,3%, а в Петербурге всего на 0,9%. Сильнее же всего за год подорожал дизель аж на 29%. Среди бензинов лидером роста оказался 92-й плюс 26,5%. Далее идет 95-й бензин 25,8%, а премиальный АИ-98 и выше прибавил 19%. Снижение цен в июле случилось лишь в двух регионах. В Иркутской области бензин стал дешевле на 1,5%, в Чувашии на 0,04%. К концу июля литр бензина в среднем по стране стоил 77 рублей 14 копеек. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь. Стильные стрижки для школы, работы и жизни без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. 20-70-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.

0: Power Hit Radio. New and fresh music. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Марк и Айко. Feel it.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Маршрут перестроен. Продолжайте движение до базы «Строймикс». Пункт назначения – большая распродажа саженцев со скидкой до 50%. Мурманск. Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки. Поехали!
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский, 27Б и Фролова, 24А. 25-25-50.
4: Политическая реклама.
5: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
5: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Your number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
0: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
2: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.

0: song.
1: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks. A-E-I-O-U.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант 51.рф.
5: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
6: Sony Federa и Becky Hill. Say something.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманской области завершились ремонтные работы на путепроводе перехода через Кольский залив. Мостовики выполнили полный комплекс работ по обновлению дорожной части и несущих конструкций. На проезжей части уложено более 14 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, нанесена горизонтальная дорожная разметка. Особое внимание было уделено замене деформационных швов. Параллельно велись работы по восстановлению железобетонных конструкций. Ремонт затронул опоры моста с 1 по 5. Их видимые поверхности отремонтированы и обработаны защитными составами, предотвращающими разрушение под воздействием влаги и реагентов. Кроме того, обновлено барьерное ограждение. Напомню, мост через Кольский залив введен в эксплуатацию в 2005 году. На корректировку проектных решений и реконструкцию объектов аэропорта Мурманска планируют выделить более 5 миллиардов рублей. Это следует из документации, опубликованной на портале Ростендер. В расчет были включены затраты на строительно-монтажные работы, оборудование, временные здания и сооружения, снегоуборку, пусконаладочные работы и другие расходы. Итоги конкурса подведут 17 сентября. Срок исполнения контракта установлен до 22 декабря 2028 года. Об этом сообщает издание «Бипорт». Напомню, новый терминал Мурманского аэропорта открыли в ноябре 2025 года. Строительство второй очереди должны начать в начале 2027 года. Ну а в 2029 году терминал будет работать в полном объеме. С 1 сентября общественный транспорт Мурманска перешел на осеннее расписание. Компания «Электротранспорт» сообщает об изменении графика. Все автобусы, кроме маршрута номер 19, 24, 25 и 26, а также все троллейбусы, перешли на осеннее расписание. Оно опубликовано на сайте перевозчика. Напомню, в Мурманске до конца сентября изменилась схема движения на привокзальной площади. Там идут работы по реконструкции. Только в августе в Мурманской области спасатели вывели из лесов 25 человек. 31 августа мужчина и женщина заблудились в окрестностях 45-го километра трассы Кировск-Октябрьский. Об этом сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России. У дороги спасатели обнаружили автомобиль и отправились в лес искать мужчину и женщину на отклик. Примерно через час северян удалось найти. Только в августе сотрудники мурманского филиала 30 раз выезжали на поиски заблудившихся в лесу, спасли и оказать помощь удалось 25 людям, сообщает ГТРК «Мурман». На время проведения фестиваля «Гольфстрим» в Мурманске ограничат работу мобильной связи и интернета. Об этом журналистам сообщила председатель комитета по физической культуре и спорту Ирина Цыганкова. Напомню, фестиваль «Гольфстрим» состоится уже в 19-й раз в субботу 5 сентября. Мера будет принята для обеспечения безопасности граждан. Об организации пункта Wi-Fi не сообщалось. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.

Power Hit Radio. Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама.
2: Пока другие молчали, справедливая Россия с тысячами северян 5 лет боролась за наш океанариум. Вместе мы спасли тюленей от смертельной перевозки в Москву. Добились митинга и остановили эту преступную авантюру. Нашли специалистов для реконструкции. Помогаем коллективу и ластоногим артистам. Справедливая Россия продолжит добиваться передачи океанариума в собственность региона. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442
4: 104 и 5 Power.

Лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
2: Политическая реклама.
3: Северяне должны иметь достойную жизнь.
4: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
3: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: Turn me on. On Power Hit Radio.

0: Made in Russia. В понедельник, среду и пятницу, днем и вечером на Power Hit Radio.
1: Vegas. The radio station. This is Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Я Колин Вау переверну, и снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
2: Без возрастных ограничений.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
5: Обратная тяга на Power Hit Radio.
4: С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Партнер программы — автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25 25 50.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

not everyone. Power Pink Radio. Песня недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайраби». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. 104.5.
1: Today's best music.
0: FM. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
0: Политическая реклама.
6: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась за индексацию зарплат бюджетников региона. В 2025 году власть отказалась увеличить их оклады. Мы вынудили чиновников направить средства на единовременные выплаты, а в бюджет внести поправку об индексации. Но этого мало. Власть обязана вернуть долги. «Справедливая Россия» продолжит добиваться полной индексации зарплат. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду. I like

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: 104.5 FM.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Today's hit music.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске продолжается реставрация мемориала защитникам Советского Заполярья. Подрядная организация демонтирует старый слой асфальта, завершает снос бетонных конструкций, лестниц и мощения на всей территории комплекса. На очереди работы на трехгранной пирамиде с декоративными элементами. Специалисты также убирают грунтовые слои и очищают основания, что позволит провести детальную диагностику. Результаты обследования помогут спланировать основной план обновления мемориала. Напомню, 29 мая 2026 года памятник Алёше закрылся на масштабную реставрацию. Работа ведется в рамках государственной программы Мурманской области культуры и народной программы «На севере жить». Плановый период завершения работ – 2028 год. В Мурманске ремонтируют спуск от улицы Карла Маркса до улицы Софьи Перовской. Сейчас идет демонтаж старых и установка новых бордюров. По словам главы Мурманска Ивана Лебедева, этот дорожный ремонт выполняется по просьбе мурманчан. Городские власти предупреждают автомобилистов о неудобствах движения на этом участке пути. Интенсивное, поэтому из-за сужения полос возможны заторы. Напомню, в этом году в Мурманске отремонтируют более 20 километров дорог. В заполярных учреждениях культуры стартовал новый творческий сезон. Начались занятия в самодеятельных коллективах, кружках, творческих объединениях. Министр культуры региона Ольга Обухова сообщила, что на территории региона работают более 1000 клубных формирований. Заполярные коллективы в этом году получили более 90 гран-при и 1000 дипломов лауреатов. Отмечается, что в начале сентября во всех учреждениях культуры пройдут дни открытых дверей. В связи с проведением фестиваля «Гольфстрим» 5 сентября в Мурманске ведут временные ограничения движения для транспортных средств, за исключением автомобилей по спецпропускам. Как сообщает региональный Минтранс, с 6 утра до 20 часов проезд будет ограничен по улице Прибрежной от пересечения с улицы Достоевского до улицы Баумана. С 0 часов до 16 движение перекроют на Левобережной, развязке Кольского моста, на месте старта забега и на самом мосту. Кроме того, с 0 до 20 часов ограничат движение по грунтовой дороге от съезда с улицы Подгорной в районе авторынка до моста. На этом же участке запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта. Для проезда на левый берег Кольского залива автомобилистам рекомендуется воспользоваться альтернативным маршрутом по мосту через реку Тулома. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей

нынче тот еще квест. Тут забор, там ремонт. Тут лужа растянулась прямо от забора до ремонта. В общем, пришлось выдумывать новые дороги по пути. Но зато, получается, и новые нейронные связи какие-то навыстраивались в голове. И я здесь, говорю вам здравствуйте. Меня зовут Юля Ряшкина.

0: Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
1: Ну, музыкальные заявки, конечно, только от вас зависят, но, помимо прочего, могу точно вам сказать, что будет в этом часе автохит и две русскоязычные, обожаемые вами музыкальные единицы. Одна из них уже

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых. 21-52-72.
2: Power Your Day. Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Ура! Снова в школу. А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
5: Акция месяца. Ура! Снова в школу. В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рехаус» скидка 50%. Окна Рехау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
6: Политическая реклама.
7: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
8: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
7: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Power Your Day. Сила твоего дня.
9: Hey, pick up. I wanna come over.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Дождик зарядил. Интересно, конечно, когда он закончится. Я посмотрела, когда. Ну, примерно на недельку будет он с нами. Такой вяло текущий, капающий, но все-таки дождь. Однако мы помним, что бабье лето нам синоптики Мурманской области обещали. Так что будем ждать. Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров в Териберке. Ну, по погоде, по температуре именно. Сегодня очень даже неплохо. Наш студийный термометр показывает плюс 13, и сегодня может быть до плюс 15. Завтра вот еще тоже хорошо, а потом, возможно, скатимся в однозначные температуры до следующей недели примерно. Так что сегодня греемся, роптать не рекомендуется. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Сейчас около 13 градусов по области. Сегодня кое-где до плюс 17, а мы будем ждать свои плюс 15. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.

0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
1: Игорь, вчера только приехал с отпуска. Рад слышать вас в дневном эфире, пишет Игорь. Мне тоже очень нравится. Где-то в закромах был кавер на Боба Марли. Игорь все знает, и кажется, что в этот солнечный

Пишет: здравствуйте, Машенька. Ну, Александра, я Юленька. Мария Фрейм действительно вернулась с отпуска. Она была в понедельник в дневном эфире, во вторник в вечернем эфире. Вот завтра вечером, Александра, обязательно обратите внимание на обратную тягу, потому что Маш Фрейман будет там. Ну, хочет еще и песню, Александра. Пожалуйста, композицию «Рейн» поет, по-моему, и дальше пробел. Вот кто поет, это важно, потому что «Рейн» у нас 6 штук. Вспоминайте.

0: Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Сила твоего дня. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Автохит на Power Hit Radio.
1: Мальчишечка один, русский, 10-летний, начал музыку продюсировать. Продюсировал, пока через 13 лет, когда ему было 23, не сделал один свой первый крупный хит, который мы послушаем в рубрике «Автохит». Спонсор рубрики «АНО» ДПО «Академия ТОП». Компьютерная академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Мальчишку этого зовут Леонид Руденко. И после того трека 2008 года были и «Everybody», и «Real Life», и «Love Story», и «Goodbye», и «Stranger». Но началось все именно вот с этой песни «Destination». Для всех, кто за рулем, да и кто не за рулем, вы знаете этот трек. Хотя бы плечиком поплешите.

0: любовью там, где растет зеленая трава. Такой вот пункт назначения. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Автохит.

0: 8-8-8-4-4-8. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.
1: Совместно с Александрой из шести рейнов нашли тот, который ей нужен. Это Мариус и Джулия. С приветом для девчонок из первой парикмахерской.

0: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day. Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
0: Power Your Day. Сила твоего дня.
3: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
0: Power your day.

0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.
1: Заявочки жду от вас штук. Кстати, вот дождалась от Степана. Степан, пойду читать очень внимательно. Все обязательно выполним. Успеем в этом часе. Еще одно обещание было у меня тоже в этом.

всех, почти в каждом из нас хранится много разного, и если как следует начать разбирать этот хлам, то можно случайно обнаружить и талант. А можно и не обнаружить, говорит Степан. Но я смотрела одно видео на этой неделе как раз на тему талантов. Говорят, нет, во всех есть таланты. И даже если вам кажется, что какое-то качество, может, не очень приятное, зачем-то оно вам нужно, и это ваш талант. Кто-то же должен быть, например, самым неприятным человеком в коллективе. Вот такой у вас талант, что ж поделать. Но всем желаю талант найти, заключает Степан. А слушать предлагает Frost on My People. Вот, пожалуйста.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если села батарейка...

потрясающий вид из окна, потому что деревья очень близко посажены к дому, деревья уже высокие, в общем, я как в рябиновом лесу живу. И сегодня с утра выглянула в окно, удивилась очень сильно, потому что одно дерево, которое... А там вчера все было зеленое, но одно дерево уже прям желтое стоит вот, пожалуйста, посредине моего вида за одну ночь. Как это так? Наверное, вот как у людей с ранней сединой, у кого-то она ранняя, у кого-то поздняя, но рано или поздно все равно все будут седые, и это новый этап, новый такой вид красоты, как и с осенью, собственно говоря. Про ваши осенние впечатления, ощущения вы тоже можете писать. Передавайте привет и обязательно поздравления. И главное, музыкальные заявки. Писать можно с нашего сайта phr.ru, раздел «Написать в студию». Писать можно, конечно, если вы скачали наше приложение, там вообще очень все удобно. Ну и позвоните 488-448. Одним глазком на телефон тоже гляжу. Меня все еще зовут Юлия Ряшкина. С вами еще два часа Power Your Day на 104.5.

Ой, что значит дрожь в голосе? Самая настоящая и натуральная. У меня сейчас тоже будет дрожь в голосе, потому что Александр прислал стихотворный дайджест по первому часу дневного эфира. Спешите заслушать. Дневной эфир. Боб Марли дарит лето.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых 21-52-72.
0: Power Your Day.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: С понедельника по четверг с 18 до 20.
4: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А. 25-25-50.
5: Политическая реклама.
6: Пока другие молчали, справедливая Россия защищала северян от земельного произвола. Областное правительство взвинтило арендную плату за землю. Наши действия заставили власть ограничить ее рост для дачников, членов гаражных кооперативов и предпринимателей. Справедливая Россия продолжит добиваться отмены решений разоряющих арендаторов земли. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
3: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Алеша и зеленый мыс в тумане. Центр Мурманска весь в ремонте. А мы с вами в надеждах на бабье лето. Будет ли оно? Говорят, что будет, но попозже. Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Плюс 12 в Мурманске прямо сейчас. Плюс 12 с надеждой не только на бабье лето, но и что сегодня будет плюс 15 где-нибудь вот туда поближе, потому что в ближайшие дни температурами не будет нас радовать улицам. Даже однозначный плюс может случиться в ближайшие дни, потому что находимся мы уже почти в поле пониженного атмосферного давления, и потом северная периферия активного циклона придет. В общем, дождливо, но с разной степенью дождливости, где-то посильнее, где-то поменьше. Ветер северо-восточный, был северный час назад, порывистый будет в ближайшие дни. Прямо сейчас плюс 12, ветер пока не сильный, до 5 метров в секунду, и солнышко, возможно, увидим мы только на следующей неделе. Поэтому запасаемся терпением и любуемся желтыми рябинами, а завтра еще и костры рябин ожидаются. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
1: С нашего сайта написала нам Оксана. Юля, я так рада вас слышать. На чуть-чуть к вам заглянула, ползу, добралась, а точнее выползаю я сейчас из кризиса среднего возраста, признается Оксана. Очень сложное выдалось лето, сложное, но интересное. Как говорят, у человека за жизнь три любви. И вот как раз третью любовь, с которой пришлось проститься в сентябре 3 года назад, хочет вспомнить Оксана под красивейший трек от фарерской певицы Айвер.

0: Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология Сервис» поздравляет всех учеников, студентов и учителей с Днем Знаний и началом нового учебного года. Желаем вам доброго здоровья, счастья, творческого вдохновения, успехов в учебе и труде. А наша правовая поддержка и новые возможности «Консультант Плюс» помогут в новом учебном году. Установим, покажем, расскажем. Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология Сервис». Телефон горячей линии 25-00-15. 25-00-15.
7: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
8: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023 75 30 128-20.
0: Сила твоего дня.

0: сложного для вас лета. Далее 2 минуты с пользой. Далее ваши заявки, привет, поздравления и еще автохит будет в этом часе.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
1: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
3: Сложно объяснить ребенку, зачем изучать столько предметов, если и сам оборачиваешься на свои 9 или 11 школьных лет и до сих пор не понимаешь, что это вообще было. Сейчас разберемся. 2 минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина. Вот, например, точные науки, в особенности к алгебре, геометрии, немало претензий у тех, кто считает себя гуманитарием. Складывать, вычитать, умножать – это окей, умеем, практикуем. Изучение пропорций, вычисление процентов – ну тоже куда ни шло. Но квадратные уравнения, алгоритмы, тригонометрические правила, вычисление пределов функций. Вот это издевательство зачем? А вот зачем. Во-первых, подобные задачи здорово тренируют мозг, развивают внимательность и несколько важных навыков. Например, способность оперировать абстрактными категориями. Свойства алгебраических функций или правила вычисления производных не изобразишь на пальцах, не объяснишь с помощью бытовых примеров, а значит, тренируется логическое мышление. И это поможет находить верные решения в самых разных ситуациях. Развитая логика не позволит так легко поддаваться манипуляциям, которые сейчас повсюду. В математике между всеми символами и понятиями есть строго определенные взаимосвязи. Это как многоуровневая игра, в которой можно увидеть красивую и сложную структуру, где каждый элемент находится на своем месте и взаимодействует с другими. Представить систему целиком, увидеть, что на что влияет, разложить все по полочкам мысленно. Такие навыки куда важнее самой пятерки по матеше. Ныряем в гуманитарное. Литература нам на кой ляд в таких количествах и томах? Прежде всего, литература содержит довольно крупную часть нашего культурного кода. Это фундаментальная смесь искусства, быта, психологии, истории. Это все про нас и для нас. Там ключ ко всему русскому, что нас объединяет. Так что, во-первых, культурный код, а во-вторых, эмоциональный интеллект. Он тоже развивается на уроках литературы. Мы видим переживания героев, которые подталкивают к тем или иным поступкам. Мы невольно ставим себя на место другого человека. Мы как будто в голову чужому заглядываем, читая внутренние монологи. Радуемся, грустим, испытываем боль, ярость. Да, произведения и школьные программы написаны более века, а то и 2 века назад. Но разбудите меня через 100 лет, спросите, что сейчас делается в России. В общем, вы поняли. Что еще важного на уроках литературы происходит? Тут, конечно, очень многое зависит от методичек и учителя, но, по идее, там мы должны учиться отстаивать свою точку зрения, а не вспоминать предполагаемую точку зрения автора. Но давайте лучше естественно-научные предметы обсудим. Биология, химия, география, астрономия, физика помогают лучше понять, кто мы такие и по каким законам живет этот мир. В целом, неважно, по шарообразной или плоской земле вы идете в супермаркет. Многие факты из учебников действительно нам не понадобятся. Мы быстро их забудем и больше никогда не вспомним. Но любая научная информация добавляет что-то новое в наше представление о мире и себе. А жизнь состоит из мелочей, и нашего умения эти мелочи разглядеть. Да и кто знает, с какими гранями выживания придется нам столкнуться завтра или послезавтра. В лесу прятаться, по звездам плыть, в бункере воздух экономить или картошку на Марсе выращивать. Вспомним еще и свою биологичку, и физичку, и Менделеева с Брэдбери, и преступление с наказанием. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
1: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
2: 2 минуты с пользой. Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Power Йодей.
1: Наверное, за лето как-то отвыкли от нашего полноценного будничного эфира, а он ведь, между прочим, уже вернулся. Поэтому заходите в нашу группу ВК, знакомьтесь с темой обратной тяги, пишите ваши комментарии, там про планы.

0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории. Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Power Your Day. Сила твоего дня.
3: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия. Для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
0: Power Your Day.

можно найти сэмплы всех его любимых направлений. И хип-хопа, и джаза, и R&B. 95-й год, между прочим. Спонсор рубрики «Анно ДПО Академия ТОП». Открыть набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Автохит для всех, кто за рулем.

к 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.

0: Автохит.
1: Как-то этот час совсем уж незаметно пролетел. Рассказывала вам о том, что уже можно сходить в нашу группу ВК и участвовать в вечернем обсуждении, потому что обратная тяга после каникул летних вернулась. Планы на сентябрь будут обсуждаться. И, кстати, сейчас будет приятная неожиданность. Вечером сегодня Света Владимирова работает, которую вы привыкли слышать обычно днем. Но вот и вечерние эфиры тоже случаются. Заходите, комментируйте.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Сотрудники региональной госавтоинспекции провели рейд по пресечению нарушений правил дорожного движения водителями питбайков и мотоциклов. В Кольском округе за неделю остановили более 10 водителей, в том числе 6 несовершеннолетних. На нарушителей составлено свыше 30 административных протоколов. Как сообщили в госавтоинспекции региона, самые распространенные нарушения касаются управления незарегистрированной техникой, отсутствия ОСАГО и мотошлема, а также отсутствия прав на управление. В Мурманске водитель немецкого мотоцикла сначала проигнорировал требования госавтоинспекторов об остановке. Во время погони он упал с мотоцикла. Серьезных травм не получил. Оказалось, что 41-летний мужчина имел все признаки алкогольного опьянения. От процедуры освидетельствования на месте отказался. При этом он вообще не имел права садиться за руль за неимением водительского удостоверения. Как сообщает издание «Бипорт», водителю назначили административный арест на 10 суток. Мотоцикл эвакуировали на специализированную стоянку. По данным, на начало июля 2026 года жители Мурманской области задолжали за жилищно-коммунальные услуги более 9,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК «Мурманск» со ссылкой на информацию от Минэнерго и ЖКХ региона. В профильном министерстве основной причиной назвали недостаточную платежную дисциплину. Ранее сообщалось о том, что более 125 тысяч рублей вернули жителям Мурманской области за услуги ЖКУ. Предприятие «Антей» впервые снабжает КНР живым крабом. Первая партия ушла из Мурманска. Груз следует через Казахстан. Как сообщает пресс-служба компании, партия поместилась в две фуры. В каждой машине по 4,5 тонны. Там поддерживается определенная температура воздуха и воды для краба. Из Мурманска в Китай путь займет 4 дня. «Антей Север» добывает в Баренцевом море два вида краба – камчатского и стригуна «Филео». В этом году грибной фестиваль, родиной которого стал Кировск, будет масштабнее и пройдет сразу в трех городах региона. 5 сентября гостей ждут в арт-санатории «Изабелла» в Апатитах. 6 сентября грибной фестиваль состоится в арт-парке «Северное сияние» в Кировске. Ну а 19 и 20 сентября грибной фестиваль состоится на улице Воровского в Мурманске. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи. Эфир на 104.5 продолжит Юлия Ряшкина.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

Продолжением от автохита из прошлого часа остался Александр, любитель не только кофе. Божечки пишет, Адам Эв, все, это же что-то очень хорошее и древнее. Лет 25 назад, будучи студентом, слушал, это был 95-й, Александр, 95-й, не 25 лет.

вы? Как вы поживаете, друзья? Ощущается ли осень? Чувствуете ли эту динамику, которую обычно приносит нам сентябрь по такой школьной еще?

откликнулся Гришата на мой френч-призыв и пишет: ну тогда респирасьон бы. Да, конечно, с удовольствием, сразу после коммерческой вставки. Ждите, Гришата, я тоже буду ждать. Так люблю, так люблю.

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых 21-52-72.
2: Power
3: Unit. Аппарат. Мама рада. Охраняет нас армата.
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
7: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
9: 488-442.
0: Power Unit. Сила твоего дня.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: С прошлого часа наблюдаю некоторую туманистость на зеленом мысе. Алешу все меньше и меньше видно. С прошлого часа зато по температурам мы, друзья, прибавили. Спонсор прогноз погоды ИП Вырханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский 51/8. Плюс 12 было час назад, а теперь уже к плюс 15 мы подползаем. 14,2 показывает наш студийный термометр. Ветер по-прежнему северо-восточный 3-5 метров в секунду. В ближайшие дни будет влажно на улице. Не то чтобы сильный дождь все время, но что-то накрапывать будет периодически примерно до следующей недели. Так что набираемся терпения и ищем солнце в самих себе. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский 51/8. ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Реклама. В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21 52 72.
1: Сила твоего дня.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Привет, обед, вкусная домашняя.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт,
2: как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
4: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.
1: Близится окончание рабочего дня. Подозреваю, что не только у меня, многие работают до 5. Так что берем свое хорошее настроение, остатки его после рабочего дня и бежим, бежим делать хорошее, доброе, вечное после работы.

0: 8-8-8-4-4-8. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.
1: Друзья, товарищи, остается-то у нас 15 минут на поддержку вашего дня. Поэтому срочно задумайтесь о

0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day. Реклама.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 707-105.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 707-105.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября. Челюскинцев 26/1. Ждем всех.
5: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
6: Без возрастных ограничений.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант 51.рф.
9: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
10: Обратная тяга на Power Hit Radio.
9: С понедельника по четверг с 18 до 20.
7: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
9: Power Hit Radio. Сила твоего дня.
11: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
9: Power your day.

0: Наталья Борисовна просит поставить для Надежды Васильевны песню, смысл которой в том, что Надежде Васильевне пора домой.
1: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
0: Надежда Васильевна, вы вернулась как смогла. Трек называется «Work from home» — «Идите». Работать можно из дома.

зону починят, а? This is Power Your Day. Your Day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru. Никита переживал, что не успевает еще больше офранцузить последний час Power Your Day, но вы все успели, Никита, Сюзан, для вас. Шампань — это именно то, чего не хватает в конце рабочего дня. Спасибо отдельное.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Ну что же, 17 часов, и снова мы с вами встречаемся. Вы слышите мой голос из своих радиоприемников, которые в автомобилях находятся, потому что после 5 часов, конечно, преимущественно слушают Power Hit Radio из автомобилей. Меня зовут Света Владимирова, я приветствую всех. Начинается вечерний круиз-контроль. Ну и давайте с вами вместе наблюдать, что же происходит на дорогах нашего города. Ну, в первую очередь, конечно же, информация у меня есть о том, что на перекрестке около кинотеатра «Мурманск» произошло ДТП, и создает оно помехи тем, кто едет по Карла Маркса вверх, а Карла Маркса и так ремонтируется, там вроде как реверсивное движение должны организовать, так что сообщайте дополнительную информацию, большая ли там пробка собралась, вообще можно ли это все дело объехать. Ну и, конечно же, по другим локациям тоже сообщайте актуальную информацию, что происходит на Подгорной улице, что происходит около Молодежки, около Северного Нагорного, ну и так далее. По самым проблемным точкам мы с вами пройдемся. Я всем желаю отличной поездки, замечательного настроения и нигде не застрять. И сейчас еще, конечно же, непременно скажу, что спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь 20-70-50.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit.

0: Автохит.
1: Ну что же, хотела спросить у вас всех, не надоели ли вам камеры, которые вот везде за нами наблюдают, и в том числе и за нашими автомобилями, и очень уж их много. И вот какую я любопытную новость нашла. Она, конечно, непосредственно не касается автомобилей, но перспектива у этой новости очень даже большая. В Европе создали рубашку, которая сбивает с толку камеры с искусственным интеллектом. Представляет она собой такую яркую гавайку, которая покрыта хаотичным узором из розовых, оранжевых и зеленых фигур. Рубаха специально ломает силуэт человека, из-за чего алгоритму сложнее понять, кто перед камерой находится. Дизайн создавали через генеративный искусственный интеллект, все тот же, сам против себя. Узор снова и снова проверяли на детекторе объективов, пока тот не начал значительно хуже распознавать человека. Сам автор этой рубахи уже протестировал рубашку на камере с искусственным интеллектом в Берлине, и она работает, она его практически не видит, как человека не выделяет. И вот мне интересно, есть ли перспективы у этой расцветочки? Можно ли ее нанести как узор? Ну, вы сами поняли мою мысль, так что я всем передаю большой музыкальный привет, кто сейчас за рулем. Хорошей вам дороги в качестве музыкального привета. Предлагаю послушать Моранди с композицией Colors.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

кстати, вот мне только что позвонил один очень бдительный наш пауэр-слушатель, водитель, и сказал, что ДТП кинотеатра «Мурманск» уже разобрали, так что ничто не мешает вашему движению, ну, кроме вот этих работ на подъеме на Карла Маркса.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Новый сезон, новый образ. В сети парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Позаботьтесь о своей стрижке заранее, чтобы встретить рабочие и учебные будни во всеоружии. Никакой спешки. Выбирайте комфортное время и своего мастера уже сегодня. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 207050. «Черная кость». Ваш стиль начинается здесь.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Круиз-контроль.
1: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Мужская стрижка 1000 рублей. 20-70-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Ну, вот как будто бы начало холодать на улице. По официальным, из официальных источников информация о том, что сейчас плюс 12 градусов за окном, но вот утром, по ощущениям, было теплее. Прям вот я в распахнутой куртке шла, а сейчас мне очень захотелось застегнуться, поэтому вот ощущения мои подсказывают, что начинает холодать, уже такая вечерняя прохлада опускается на город. Сейчас очень пасмурно, временами идет дождь, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Если облачность будет не такой плотной, можно будет понаблюдать за закат. Случится это в 20 часов 23 минуты. И продолжительность дня сегодня составит 15 часов 13 минут. Завтра в городе ожидается приблизительно такая же погода. Будет облачно с прояснениями, дождь почти весь день. Слабый северо-восточный ветер, но никаких заморозков не ожидается. Это замечательно. Температура воздуха ночью ниже плюс 10 градусов не опустится. Ну а днем воздух прогреет до плюс 14, несмотря на дождь и вот такую мелкую морось. По области сегодня также переменная облачность, идут дожди. Температура воздуха от плюс 12 градусов в Никеле до плюс 17 в Кандалакше. Там-то, конечно, потеплее. Ну а завтра Кольский полуостров наш будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По области завтра пройдут дожди. Ночью и утром местами будет туман. Так что, если планируете поездку, учитывайте, эта видимость будет не очень. Ветер северо-восточный незначительный. Температура воздуха ночью по области от 7 до 12 градусов тепла. Ну а днем максимальная температура где-то будет плюс 17, ну а где-то всего лишь 12 градусов. Это все о погоде к этому часу. Напомню, в городе плюс 12 сейчас.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Я напомню, это вечерний круиз-контроль в эфире, поэтому самая точная информация будет нам известна только, если вы об ней сообщите, поскольку я нахожусь в студии, а вы на дорогах. Так что, если какие-то пробки, кстати, рассказывайте вообще, как изменилась ситуация по сравнению с прошлой неделей. Прошлой неделе была еще лето, август, а сейчас уже осень, 1 сентября началось. Так что, что изменилось на дорогах, рассказывайте.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Хотите выглядеть на все 100 этой осенью? Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» предлагает вам свежую стрижку, четкое бритье и ту самую мужскую атмосферу. Стрижка плюс моделирование бороды – 1600 рублей. Удобная запись в приложении. Можно выбрать мастера, дату и время. Также запись в группе ВКонтакте через сайт и по телефону 207050. «Черная кость» – ваш стильный образ.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Круиз-контроль.
1: Мужская стрижка, мытье головы и укладка – 1000 рублей. В сети парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь. 20-70-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Японские компании Nissan и Honda заключили соглашение о совместной разработке ключевых электронных комплектующих и программного обеспечения для новых автомобилей. Первые результаты этого сотрудничества мы увидим в 2029 году. В опубликованном официальном заявлении говорится, что компании будут вместе разрабатывать стандартизированные блоки управления для различных систем автомобилей, а также техническое ПО, интегрированную операционную систему для будущих моделей. Эксперты отмечают, что в сделке никак не обозначены искусственный интеллект, без которого сегодня невозможно представить любое сколь-нибудь серьезное потребительское ПО. Впрочем, возможно, и подключат к этой сделке позже. Скорее всего, это будет чужой, и они собственные Nissan или Honda.
0: Акселератор.
1: В ближайшие месяцы водители смогут предъявлять электронные права и СТС через мессенджер Макс. Соответствующие изменения подписало правительство. Техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере Макс будет реализована в ближайшие месяцы, заявили в Минцифре. Отмечается, что электронные документы можно будет предъявлять по желанию. Они не заменят бумажные, но будут действовать наравне с ними. Отмечу, в приложении Макс действует сервис «Цифровой ID», в котором хранятся цифровые версии основных документов в формате QR. QR-кода. Сейчас чаще всего этот код используют на кассах самообслуживания супермаркетов при покупке алкоголя для подтверждения возраста. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power

0: Продолжаем держать ситуацию на дорогах города под контролем. На данный момент без происшествий. Ну и поскольку мне поступил вопрос от Надежды касательно нашего приложения, не могу на него не ответить. Вот она спрашивает, как установить ваше приложение на Android. Это сделать очень просто. Заходите в магазин вашего телефона, набираете там латинскими буквами Power Hit Radio, а Мурманск набираете русскими буквами. Вам выпадает несколько предложений, несколько логотипчиков. Выбирайте наш логотип, белая кнопка, черные буквы, там красная кнопочка, написано Power Hit Radio Мурманск. Вот, собственно, ее и устанавливаете. Ну, а если еще проще, без всяких поисков, то вы можете зайти к нам в нашу группу во ВКонтакте. И вот где описание группы, там Power Hit Radio Мурманск, радиостанция, основанная в 1998 году, бла-бла-бла. И вот там такая кнопочка, подробная информация. Вы на нее нажимаете, и там прямо даны конкретные ссылки для Android, для iPhone, для всего, чего хотите. Вы просто нажимаете на ссылку и сразу же устанавливаете наше приложение на свой телефон. Ну, вот, собственно, это ответ на вопрос Надежды. Ну, а если у вас есть актуальная информация по дорогам, пожалуйста, для вас работает приложение. Вы можете то самое, которое вы себе установите, вы можете там аудиосообщение надиктовать или просто смс-очку написать. Ну и, конечно же, телефон студии 488-448. Всегда к вашим услугам. Жду от вас информации.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Завтра совещание, свидание, линейка, а на голове творческий беспорядок. Чтобы не пришлось стричься у соседа-любителя, бронируй место на сентябрь в парикмахерских «Черная кость» прямо сейчас. Стрижем стильно, без суеты и лишних вопросов. Мужская стрижка 1000 рублей, папа плюс сын 1500 рублей. Выбирайте мастера, день и время. ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 207050.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Политическая реклама.
5: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась с разрушительной оптимизацией. Ради экономии бюджета власть продолжает объединять садики, школы, учреждения медицины, соцзащиты, культуры и спорта, сокращает работников. Эта людоедская оптимизация катком прошла по тысячам семей. «Справедливая Россия» требует остановить эту оптимизацию. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду».
0: Круиз-контроль.
1: Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» поможет создать стильный осенний образ. Запись 207050.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Друзья, если вы не наобщались в программе Power Your Day и молчите в вечернем круиз-контроле, то самое время вам загляните в нашу группу во ВКонтакте, где уже выложена тема сегодняшнего вечера. С 18 часов будем обсуждать наши планы на сентябрь. Планы, надежды, что вы хотите сделать, на что вы рассчитываете в этом сентябре. Пожалуйста, присоединяйтесь, тема открыта.

вот на этой спокойной ноте можно и начинать подводить итоги нашего вечернего круиз-контроля. Небольшое путешествие в начале часа омрачило немножечко наши дороги, но ситуация быстро разобралась, поэтому на данный момент обстановка в городе спокойная, без происшествий, и вечерний круиз-контроль завершается. Всем желаю хорошего вечера. Меня зовут Света Владимирова. Не прощаюсь. Продолжим вечер в следующем часе за разговором в обратной тяге. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 20 70 50.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65. Телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Продолжим тему защиты прав при строительстве дома. Эксперт программы «Юрист», руководитель юридической компании Антон Северин отмечает важность заключения договора подряда, который бы включал не только стоимость и сроки, но и качество используемых материалов.
5: К сожалению, качество материалов может не всегда оговариваться между заказчиком и исполнителем в договоре. Если в договоре оговорено качество материалов, которые должны использоваться в нашем примере при строительстве дома, то в случае использования материалов худшего качества заказчик по своему выбору праве потребовать расторжения договора, праве потребовать возмещения убытков, либо исполнения обязательства со стороны исполнителя надлежащим образом.
4: Однако на практике доказать использование некачественных материалов удается не всегда.
5: В ряде случаев, на мой взгляд, достаточно сложно потребителю будет установить использование материалов ненадлежащего, более низкого качества, чем это оговорено в договоре. И здесь также необходимо понимать, что в случае, если экспертом будет установлено использование материалов надлежащего качества, материалов не более низкого качества, чем это оговорено в договоре, то расходы на подобного рода экспертизу будут возложены на потребителя.
4: Антон Северин советует заказчикам строительных работ заранее подготовиться к возможным сложностям и спорам.
5: Не лишним, на мой взгляд, при строительстве дома требовать у исполнителя документы на каждый из этих материалов, сертификаты качества, соответствующую документацию, которую хранить у себя, и при возникновении, возможно, вопроса о качестве используемых материалов с этими документами можно провести предварительные консультации с экспертом в области строительства, товароведения, ну и получить какой-то на, может, даже безвозмездной или возмездной основе за небольшие деньги, получить ответ на вопрос, стоит ли заниматься проведением экспертизы и используются ли материалы при строительстве дома надлежащего качества, те, которые оговорены в договоре.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Powerhit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

соскучилась по тем временам, когда мы с вами болтали по вечерам и обсуждали всякие темы. Так вот, наконец-то вернулась обратная тяга. Вместе с этой первой сентябрьской неделей меня зовут Света Владимирова, и этим вечером я вам предлагаю поделиться своими планами на сентябрь. Ведь осень только-только началась, и вот этот первый месяц, сентябрь, это старт и одновременно место для разгона. Не обязательно сразу с места и в карьер. Можно ведь все взвесить, определиться с приоритетами. И вот этот сентябрь, он как раз для того, чтобы раскачаться. Вообще, есть ли у вас те самые планы? Есть ли у вас определенность, куда двигаться дальше? У многих с наступлением осени жизнь изменяется, но сейчас такое время, что вообще, в принципе, почему-то в этом году именно с осени начинается какое-то такое бурление жизни. По крайней мере, у меня в жизни так. И я предлагаю присоединиться к вам к обсуждению, как вообще у вас в жизни, что происходит в этом сентябре. И, по крайней мере, что вы себе наметили. Есть ли у вас определенность, куда двигаться? Или в вашей жизни еще не наметился вот этот новый вектор, вы живете по инерции. И вот с наступлением нового времени года у вас ничего не изменилось. Надо сказать, что с наступлением осени однозначно меняется жизнь у тех, у кого есть дети.

ты связаны не с тобой, а с твоими детьми. Но у кого дети уже выросли? Вот как у вас? У вас есть какой-то новый старт, какие-то новые цели себе, может быть, поставили? Кто-то впрягается в работу, кто-то, наоборот, работал все лето и теперь просто укатился.

0: охотой увлечен, рассказывайте, пожалуйста, делитесь своими планами и надеждами на осень. Эта тема уже подвешена в нашей группе по ВКонтакте. Заходите туда, читайте комментарии, оставляйте свои. Также вы можете написать мне через приложение или через сайт, тогда я скорее прочитаю ваше сообщение, мы его все вместе обсудим. Может быть, вы получите комментарий и от других наших слушателей. Ну и, конечно же, в доступе наш номер студии 488-448. Звоните, следующие 2 часа общаемся с вами.
1: Обратная тяга.
2: Песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия СПА» и «Тайраби». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ну что же, планы и надежды осени у нас сегодня на повестке нашего вечера. Вот Сергей Борисович пишет, что надежды у него на бабье лето. А в планах провести больше времени на даче и закончить работу над новой песней. Мне кажется, это отличный сентябрь.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geliomega.ru.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманская», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
4: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
5: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
4: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
5: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
4: Ну да, Ситилинк проверенный.
5: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
4: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
8: Обратная тяга на Power Hit.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребастур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Ну что ж, вот на 15 часов наш Мурманский гидрометцентр сообщал информацию, что было плюс 12 градусов. А вот сейчас информация обновилась. Плюс 13, как будто бы потеплело на 1 градус. Хотите верьте, хотите нет, но информация сейчас у меня такая. По-прежнему очень пасмурно. Временами идет дождь, ветер северный 3-5 метров в секунду. Завтра в городе будет облачная с прояснениями погода. Тоже очень дождливый день обещают нам. Ветер северо-восточный незначительный. Ночью не ниже 10 градусов опустятся столбики термометров, ну а днем воздух прогреется до 14 градусов. Вот такой вот прогноз погоды на завтра. Ну а в целом в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Завтра по области пройдут дожди, ночью и утром местами будет наблюдаться туман, ветер северо-восточный слабый, температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем плюс 12-17. Ну а в городе сейчас плюс 13, и асфальт очень мокрый, и непонятно, то ли есть дождь, то ли нет, может быть, очень мелкая морось. И надо сказать, что несмотря на то, что по прогнозу у нас прямо облажной дождь сегодня, он вовсе идет не все время. Я сегодня минут 40 шла по улице, и дождя вот как-то так попала в перерыв, даже не промокла и зонт ни разу не открыла. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать: кита видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребастур». ОГРН 12-551-400-22-11. Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Ветер залива тянет замотаться в шарф, а всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. And I don't ever wear a suit and tie, yeah. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like

О своих планах и надеждах на этот сентябрь говорим сегодня в программе «Обратная тяга». И вот Татьяна пишет: «Я, конечно, впряглась в работу, но грибной сезон никто не отменял. Проверяли в минувшую субботу, грибов пока нет, но видела женщину, которая продавала прекрасные волнушки, а белка на хвосте принесла, что вокруг болот появились мелкие маховички. Ну вот у нас появилась одна охотница, любительница тихой охоты за грибами, за ягодами. Ну и вот тут уже в комментариях пишут, что а где-то уже и грузди вовсю были, и опята вот-вот должны пойти. То есть все-таки в планах на сентябрь посещение леса входит обязательно. Пишите, пожалуйста, как это у вас происходит. Со своей стороны могу сказать, что у меня в этот сентябрь начался прям таки со спорта. Я пошла на йогу, и она настолько меня втянула в себя, она настолько дает мне вот внутреннее какое-то восстановление, гармонии, спокойствие, что прям-таки стараюсь очень регулярно ходить, чего раньше не замечала. Вообще ходила только, ну, на другие классы, на силовые, играла, падала. Вот теперь у меня йога, занимаюсь больше собой, ну и, конечно же, детьми. И еще начала углубленно изучать английский язык. Поэтому вот у меня вот так жизнь складывается, и именно сентябрь послужил как бы вот такой вот чертой, точкой отсчета, когда вот это все у меня началось. Я думаю, что очень хочу, чтобы все это прогрессировало и продолжалось. Поэтому делитесь тоже, какие у вас планы на сентябрь, что вы хотите делать. Может быть, запланировали себе что-то начать, и вот напишите нам, и мы все вам вместе вас поддержим, поможем. Я напомню, что кроме нашей группы во ВКонтакте можно писать через приложение, через сайт и, конечно же, позвонить по телефону в студию 488-448.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролово 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Шутом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
6: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
7: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
8: Я календарь перелистну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска.
9: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев 26/1. Ждем всех.
10: Без возрастных ограничений.
11: Встречайте обновленный «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
12: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
13: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
1: Обратная тяга.
2: «Элвис Авто». Продажа новых ИБУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север.
1: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Я, конечно, хочу сказать, что наши пауэр-слушатели полны загадочности. Вот Степан пишет: планов на сентябрь много, даже отпуск пришлось под некоторые из них взять. Но все не могу озвучить. Из тех, что могу, наслаждаться золотой осенью, кайфовать от прохлады осенней, выбраться за город, нагуляться по лесу, позлорадствовать над школьниками, у него тоже в планах, между прочим, потому что школа ему уже не грозит. Ну и, конечно, слушать пауэр с вечерними, субботними и воскресными эфирами. За это, Степан, спасибо большое. Ну, а над школьниками и позлорадствовать, это, конечно, жестко вы как-то. А я, например, школьникам завидую, честное слово. Я бы хотела снова пойти в школу. Это же так классно, ни о чем не думать. Ты приходишь, тебе еще объяснят по математике, задачечку предложат решить, какое-нибудь сочинение написать, потом какое-нибудь уравнение по химии составить. Ну, для меня это все было очень увлекательно, потому

ни кредитов, никаких сложных жизненных ситуаций. Все, ты просто плывешь по волнам вот этой жизни и наслаждаешься. Так что, Степан, не знаю, вы злорадствуете над школьниками, а я вот им завидую. Но Степан вот очень так смутно свои планы обрисовал. В основном наслаждение осенью у него в планах и слушать Powerhit Radio, что, конечно, приятно. А вот Оксана тоже пишет свои планы на сентябрь. Я, конечно же, не расскажу. Но это понятно. Все люди мы взрослые, сформировавшиеся, засекреченные по самое. Не балуйся, но Оксана заметит, что грибы только пошли. Вчера малюток наснимала, а так настроение лирическое. Из головы не выходит, вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Оксан, замечательные строки, а у меня немножечко все более банальное в голове. Лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем, да. Лучшее, конечно, впереди. Мне очень хочется в это верить. Пишите, пожалуйста, какие надежды у вас на этот сентябрь, какие у вас планы, и пусть они, конечно же, все сбудутся.

0: Реклама. Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Политическая реклама.
3: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» требовала спасти молочное животноводство в регионе. Поголовье коров сократилось на треть, надои рухнули вдвое. Элитные стада на грани уничтожения. Животные голодают, а с полок исчезают местные продукты. Мы теряем отрасль. «Справедливая Россия» предложила экстренные меры для спасения сельского хозяйства. Власть обязана их принять. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
0: Обратная тяга.
4: В автосалоне «Элвис Авто» в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролово 24А и Кольский 27Б.
5: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Если тема эфира у нас сегодня такая домашняя, уютная, планы на сентябрь, что вы хотите сделать, то вот это вечернее путешествие просто нам предстоит феерическое. Мы отправимся на крупнейшее в мире островное государство, в состав которого входит около 17 тысяч островов, обитаемые из них только 6 тысяч. Ну, знаете эти Бали, Комодо, Ява, Суматра. Спонсор рубрики «Оно ДПО» – Академия ТОП. Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Мы оказались с вами этим вечером в Индонезии. Там есть золотистые пляжи и туманные горные вершины, шумные столичные рынки и скрытые деревни. Действующие вулканы с необычным синим огнем, который из них вырывается из-за химического состава, он окрашен в необыкновенный синий цвет, и кажется, что это вообще портал в другое измерение. А еще там есть коралловые рифы, которые считаются одними из самых биоразнообразных в мире. Неудивительно, что в такой стране живет очень много людей, почти 280 миллионов, и больше половины всего населения проживает на одном острове – на Яве. Остров Ява, кстати, один из самых активных вулканических регионов планеты, так что здесь жизнь бурлит не только культурная, но и в прямом смысле сама Земля. Ну и, конечно же, при таком количестве населения неудивительно, что в Индонезии насчитывается более 700 языков и диалектов, что делает ее страной с одним из самых высоких лингвистических разнообразий в мире. Но Индонезия – это дом не только для людей. Только здесь можно встретить комодского варана, самую большую ящерицу в мире. Она похожа на дракона и достигает длины до 3 метров и веса более 70 килограммов. Вы можете себе представить такую гигантскую ящерицу, кабан какой-то. Комодские вараны обладают еще ядовитыми зубами, которые вызывают у жертв сильное кровотечение и шок. Вот эти кровавые подробности я к чему? А к тому, что все равно люди ходят на экскурсии, и вот эти вараны, они разгуливают там. Никаких граждан не стоит «Осторожно, варан». Ну, может быть, кстати, висят таблички. Но, собственно, есть шанс с ним встретиться. Как есть шанс и увидеть в Индонезии самый большой цветок в мире, который можно найти только в джунглях Суматры и Борнео. Цветок достигает диаметра более метра и веса до 10 килограммов. Называется он «Рафлезия арнольди», но известен он на самом деле не столько своими размерами, сколько своим запахом гниющего мяса, который цветок исторгает из себя, чтобы привлекать мух для опыления. В общем, пишут, что, мягко скажу, пахнет этот цветок как труп, поэтому его еще и называют цветком-трупом. Вот такая удивительная страна, и может быть удивительно, а может быть и нет, но музыкальный чарт там тоже есть.

Компьютерная академия ТОП открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

7 вечера в Мурманске. Это программа «Обратная тяга». Меня зовут Света Владимирова. И сегодня мы говорим о том, как вы планируете свой сентябрь, на что надеетесь, потому что вот он только-только начался, собственно, почему бы о нем и не поговорить. Да, есть люди, у которых есть совершенно конкретные планы. Заняться спортом, начать изучать новый язык. Вот мне вчера в дневную программу написала Хельветика, она написала, что в этом сентябре я поняла, что учиться никогда не поздно. Ну, по памяти сейчас останавливаю ее сообщение. Она решила изучать третий язык и расчехлить скрипку и заново пойти в музыкальную школу. Вот это конкретный план. А у кого-то конкретного плана нету и есть такие надежды. Ну, хоть бы погода была хорошая, скрестим пальчики, тогда пойду в лес. Или, ну, хоть бы подвернулась еще одна работа. Я вот вроде как ее ищу в таком вялом режиме, но вот хоть бы вот меня заметили. Это вот уже такие надежды. Вот у вас как? У вас есть конкретный план на сентябрь? Или вы на что-то надеетесь, на что-то рассчитываете? Как вообще выстраивается ваша жизнь в сентябре? Она изменилась по сравнению с летом или нет? Или все так же течет, вот как было в августе, так ничего и не изменилось. Все так же хожу на работу, с работы, все так же слушаю Power. Сообщения жду ваши в нашей группе во ВКонтакте. Можете написать через сайт phr.ru, через приложение, а также позвонить по телефону 488-448.

хором скандируют: мы не устали, мы не устали. Вот и Александр, наверное, очень хорошо набрался сил за лето, потому что пишет планы на сентябрь самые грандиозные. Сделать то, что давно задумано на работе, заработать побольше ресурсов к отпуску в октябре, дождаться еще пару дней хорошей погоды и выбраться в лес за грибами. Но нарисован почему-то мухоморчик,

0: у директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки, шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Взгрустнувшая Надежда Кузьминична затягивает песню. Наши на монтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский 51/8. Наш сентябрьский уютный вечер продолжается. За окном плюс 13 градусов, облачно. Временами идет дождь, но вот в данный момент дождя нет. По улице ходят девушки без зонтов, очень даже бодрой походкой. Поэтому я сделала такой вывод. Ветер северный 3-5 метров в секунду. И вы знаете, все-таки есть вероятность увидеть закат, который будет в 20-23. Ну, потому что вот немножечко облака растащило. Уже как-то и небо виднеется, и не так пасмурно. Видно, что на улице вечереет. Но темнота вот такая спускается не из-за густых туч. И это уже радует. Завтра в городе будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Немножечко подкорректировали прогнозы. Уже не такие облажные дожди нас ждут завтра. Ветер незначительный северо-восточного направления. Температура воздуха ночью плюс 10-12 градусов. Днем воздух прогреется до 14 градусов. Ну а если говорить о рекордах, то самое теплое 2 сентября было не так давно, в 2019 году. Тогда было плюс 23,3 градуса. И вот в 2019 году действительно было настоящее бабье лето. Там целых две недели держалась вот такая погода солнечно. 20, 17, 19. Вот так было. Ну, скрестим пальчики. Ну что? Чем черт не шутит? Может быть, все прогнозы неверны, и у нас тоже все-таки будет еще тепло. Хотя синоптики так не думают. Завтра же Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области пройдут дожди. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов. Днем плюс 12-17. Ну и для тех, кто любит всякие водные развлечения, сообщу, что температура воды на большинстве водных объектов практически не изменилась. И на 1 сентября на большинстве рек, озер и водохранилищ она равна 10-15 градусам. Ну, на горных реках, конечно же, прохладнее, всего лишь плюс 6-7 градусов. Так что учитывайте это, когда соберетесь на сапах поплавать, ну или на байдарках, чем вы там увлекаетесь. В городе сейчас плюс 13. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка – дорадо, сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили и на вашем столе блюда ресторанного уровня. Кольский 51/8, ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
2: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
3: Обратная тяга на Power Hit Radio.

И вот про сентябрь неожиданно нам пишет Август. Пинг-пунг, вот и все планы. Что сентябрь, о, золотая осень. Прекрасное время поспать, поесть, погулять. Вышли два фильма «Трудно быть богом» и «Девятая планета». Особо не ждала, так как книги не читаю, а после рекламы жду появления в сети. Ну, вот так вот планы на сентябрь не такие плохие. Посмотреть фильмы, поспать, поесть. А как у вас? Пишите, потому что всего полчаса осталось, а вы как начнете мне последние 5 минут написывать, а прочитать и не успею.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролово 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга.
3: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
1: Политическая реклама.
4: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
4: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Обратная тяга.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север.
1: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.

сентябрь распланирован, так это у Дмитрия Риканина. Итак, планы. Застать бабье лето во второй половине месяца. Наступил отпуск и планов море. Вторую половину месяца, значит, оставляем на бабье лето. Так, Дмитрий. Ну, а дальше завтра он уезжает в Питер на 10 дней наслаждаться кусочком лета. И прямо вот расписание. И в этом расписании поход на футбол, и поездка в Москву, и там тоже футбол, и возвращение в Питер, а там хоккей, женский стендап. И потом столько всего интересного. Финиш отпуска 12 сентября. И, Дмитрий, ничего себе вы себе распланировали отдых. Немножечко даже завидую. Ну, возвращайтесь. Я очень надеюсь, что вместе с вашим возвращением там 12 сентября как раз и бабье лето настанет.

Марина присоединяется к нашей беседе и делится планами не то что на сентябрь, а на всю-всю длинную осень. Итак, продолжать учить финский она планирует завтра, уже первое занятие. Продолжать учиться играть на скрипке, собирать ягоды и грибы, солить волнушки и сушить белые, много ездить по работе за рулем, отметить день рождения в конце сентября, а в октябре снова украсить двор дома на Хэллоуин, приехать на автодоме в кемпинг и поучаствовать в конкурсе костюмов и снова выиграть призы. В ноябре Марина планирует сгонять в Испанию погреться и научиться у свекрови, как вязать носочки на зиму и дойти до спортзала и бассейна наконец-то. Марина, у вас вот такое жизнелюбивое сообщение, его очень приятно читать, и это прям как краткий сценарий к такому уютному осеннему фильму «Как жить, чтобы не заскучать осенью». Это просто замечательно, но мне кажется, что вы до бассейна все-таки не дойдете, ну, если только в Испании. А какие у вас планы на осень? Пишите прямо сейчас, потому что осталось совсем немного времени.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Обратная тяга.
2: В автосалоне «Элвис Авто» в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электрогибрид, кары под заказ, Фролово 24А и Кольский 27Б.
3: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.

сказал и рассуждал со мной о планах на осень, делился своими планами и надеждами. И даже если вы о них не писали, а просто сформулировали себе в голове, это значит, что... Что значит, все-таки план, он должен быть, и вы ему следуете, чтобы жизнь была более упорядоченная и не вызывала никакой грусти и никакого смятения. Я не прощаюсь, а вы не переключайтесь, потому что впереди у нас еще романтическая составляющая.

0: Романтик.
1: Этим вечером я вам предлагаю насладиться великолепным голосом Шаде и ее песней «Smooth Operator». Спонсор рубрики «Оно ДПО» – Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Впервые любители музыки смогли услышать песню «Smooth Operator» в июле 1984 года, когда дебютный альбом Шаде, который назывался «Diamond Life», поступил в продажу в Великобритании. Но тогда он особо замечен не был. А вот через два месяца песня «Smooth Operator» вышла отдельным синглом, и это был уже настоящий грандиозный успех. В 10 мировых недельных чартах песня вошла в топ-10, взобралась на 5-ю строчку главного американского чарта Billboard Hot 100, а также возглавила американский же US Adult Contemporary. А музыканты из Европы редко добиваются таких высот, тем более синглами с дебютного альбома. И альбом, и этот сингл получили самые лестные отзывы, и большая история группы Шаде началась именно с этой песни. Ну и хочется, конечно, сказать о ее названии. Это вовсе не гладкий оператор или не мягкий, а smooth operator, ну, на сленге это устойчивое словосочетание, так называют человека, который легко очарует вас, заговорит вам зубы, так что вы с радостью выполните любую его просьбу или даже желание. Причем сделает он это легко, непринужденно, изящно и даже красиво. Вот о чем поет Шаде, точнее, о ком поет Шаде в своем Smooth Operator. И можно сказать, что это настоящий хит на все времена. Потому что, выйдя в 1984 году, в прошлом году, у него есть кавер, который даже есть в нашей ротации. Поэтому слушаем его всегда. Ну, а сегодня, конечно, будет полная версия.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: New and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Марк и Айко, Feel It.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks, A-E-I-O-U.

0: Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Sonny Federa и Becky Hill. Say something.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: Feel the power. Power.
1: Песня недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайраби». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Pussy for me, shawty. Drop it down low.

0: Our Hit Radio.
1: Your number one hit music station.
2: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
3: Риэлтсеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлтсеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэлл. Пауэр Хит Радио. 104.7.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: 60 minutes. Вместе на одной волне. Stay tuned.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: listeners. The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking at...
3: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
4: Риэлтсеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлтсеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
0: 104.5 FM.

powerful and mind-blowing. Power Heat Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 2 days.
1: Heat music.
0: Heat music.
1: 104.5 FM. Power Heat Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.